все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на четверть часа. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на четверть часа.

что в Москве больше нету извозчиков, хотя бы одного и не будет отныне, а жаль. Я кланяюсь низко познаниям морю безбрежному, разумный свой век.

Победы свои мы ковали не зря и вынашивали. Мы все обрели надежную пристани свет, а все-таки жаль,

которые выше побед. Былое нельзя воротить, выхожу я на улицу, и вдруг замечаю у самых арбатских ворот извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается. Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет. Извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается.

протекших дней очарование. Мне вас, душе, не возвратить, в любви узнав одни страдания. Она утратила желание и вновь не просится любить, и вновь не просится любить. Ее один удел печальный, года бесчувственно провесть, и в край для горестных недальный, под глаз молитвы погребальный.

ни сны молодые не забродят, опять с надеждой не мирят. В садах волшебных с ней не ходят, веселых песен не заводят и страстных слов не говорят.

На дворе стоит весна. Спят мышата, спят ежата, медвежата.

Но прежних дружб разорван круг, бреду себе по лужам и с грустью понимаю вдруг, что никому не нужен. Течет толпа по Невскому под питерским дождем, а нам прижаться некому, друг друга мы не ждем. Мы расстались, окончилась повесть, нам не просто друг друга забыть, но свобода и чистая совесть — это лучшее, что может быть. Я знаю, грусть проветрится, в залив прольется тучей, и мне с другою встретиться судьба подарит случай. Но как перед ненастьем на сердце ляжет тьма, и, может быть, на счастье нам вернешься ты сама.

захочешь помочь. И что там петербургская промозглая поземка, как песня очень русская, уныла и негромко, тепло от чувства острова, что светят нам одни Васильевского острова.

год, и мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

снегом следы исчезают. Одинокий прохожий спешит. Все вокруг.

Мой отец алкоголиком не был, хоть и выпить считал, не грешно. Хорошо было с водкой, и с хлебом не всегда было так хорошо.

Не снижались тогда за прекрасное завтра державы. Очень рано отца хоронили, очень много казалось ему. Мы неправды тогда говорили,

сказать не умею, но даст Бог, я еще научусь, а вот правды сказать не умею, но даст Бог, я еще научусь.

кого. Вот и спросить выходит не с кого. Остается лишь во снах в прошловечной жизни вместе петь придуманные песни и по

звук одинокой трубы. Двор по-осеннему пуст, словно забытый бобыль зябнет березовый куст. Два беспризорных щенка возятся в мокрой траве, к стеклам прижата щека. Вот воскресенье в Москве, вот телефонный привет. Жди невеселых гостей, двигает мебель сосед. Вечером будет хоккей. О, не молчи, мой трубач, пой свою песню без слов. Плачь в одиночестве, плачь, это уходит любовь. Мне бы неведомо где почту такую достать, чтобы заклеить тот день, чтобы тебе отослать. Ты-то порвешь сгоряча этот чудесный конверт с песней того трубача и с воскресенья.

Вот зажигают огни в ближних домах и вдали. Кто-то в квартиру звонит. Кажется, гости пришли.

Спокойно, дружище, спокойно. У нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда.

бед, кручина твоя не кончина, а только ступень для тебя. По этим истертым ступеням, по горю, разлукам, слезам идем с

на черных глазищах озер. Спокойно, дружище, спокойно, и пить нам, и весело петь.

Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакете.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето.

Свет зари погас. За соседним озером ждет ночевка нас. Дали Карельских озер будут нам часто сниться. Юности нашей простор в далях этих озер. Не грусти дорогой, что далек твой дом, ты узнаешь многое на пути своем. Дали Карельских озер будут нам часто сниться, юности нашей простор в далях этих озер. Встанем утром рано мы и уйдем на юг.

желто-красное это кино. Сентябрем разукрашенной скуки я закончил смотреть.

Разрешите вам напомнить о себе, о своей незамечательной судьбе. Я как раз на верхней полочке лежу, в данном случае бездельничаю, жуть. Люди заняты исканием дорог, люди целятся ракетой в лунный рог. Люди ищут настоящие слова. Ну а я лежу и думаю о вас. С этой мысли пользы права никакой. Вот промчался скорый поезд над рекой. О реке бы мне подумать в самый раз. Ну а я лежу и думаю о вас. А народу просто полное купе. Кто-то в карты, кто-то хочет просто спеть. Чья-то нежная колонится голова. Ну а я лежу и думаю о вас. Я-то думаю, что думаете вы, как вы были замечательно правы, рассказав мне поучительный рассказ, что не нужно больше думать мне о вас. Что любовь ненастья быстренько затрут, что единственное счастье — это труд. Я, ей-богу, понимал вас в этот час, но представьте, я-то думал все о вас.

Разрешите вам напомнить о себе, о своей незамечательной судьбе. Я как раз на верхней полочке лежу, в данном случае бездельничаю, жуть. Люди заняты исканием дорог, люди целятся ракетой в лунный рог, люди ищут настоящие слова. Ну а я лежу и думаю о вас. С этой мысли пользы права никакой. Вот промчался скорый поезд над рекой. О реке бы мне подумать в самый раз. Ну а я лежу и думаю о вас. А народу просто полный купе. Кто-то в карты, кто-то хочет просто спеть. Чья-то нежная колонится голова. Ну а я лежу и думаю о вас. Я-то думаю, что думаете вы, как вы были замечательно правы, рассказав мне поучительный рассказ, что не нужно больше думать мне о вас. Что любовь ненастья быстренько затрут, что единственное счастье — это труд. Я, ей-богу, понимал вас в этот час, но представьте, я-то думал все о вас.

действительно потом все вздыхается, вспоминается опять, что живой. И вот тут-то человек напивается и не хочет возвращаться домой. Он печаль свою, как йод, всем на раны льет и настойчиво зовет на вокзал. Но, конечно же, под утро домой идет и все шепчет, как он верно сказал –

Я попался на его заклинание раза три, но родился живой. И хочу предупредить вас заранее, он обманет вас любой ценой. Уж лучше пусть из грусти не праздничный вечер.

я знаю много песен о любви, и знаешь, слова в них словно музыка, прильни и слушай. Ты слышишь, в них ровное дыхание земли и моря. В глазах твоих лагуны, корабли и небо. Я знаю, то музыка моя в тиши лагун играет.

окончится невидимый полет, куда же? Но музыка молчанье напоет однажды.

всегда поет, а исчезну перестанет, а зачем? И лето кружит семена, сомлевших в пол

Как от ветра прищурившись, этот город любую жизнь обрекает идти на риск, на риск, на риск. Снегостылого сиплый скрип, вечный кашель, привычный грипп, и в ночи

саду, где стужа веет от земли. Два привидения только что прошли, глазами твой давно устал вяли. Расслышать можно шепот их едва ли. Двум призракам напомнил старый сад.

и поле, и в нем поляки, и небо, и в нем небеки, моряки, поляки, небяки. Рисует, рисует Андрюша,

Песня про индюка на стихи Бориса Захадера. Появился в доме вдруг очень вежливый индюк, раз по 30 день не реже. Он кричал: «Эй, вы невежи, заходите, что ли, в гости поучиться вежливости!» Я и сам кричал: «Индюк, доктор вежливых наук, и жена моя пример замечательных манер. Даже когда спит она, видно, что воспитана».

прожекторной луне. Наш милейший рулевой на дороге нелюдимой, из стадов без сигарет сделал этот поворот.

Ах, как трудно будет нам, если мы ему поверим. С этим веком наш роман бессердечен и нечист, но спасает нас в ночи от позорного безверья колокольчик под дугой.

А в тени снег лежит, как гора, будто снег тот к весне не причастен. Ходит дворник, и мерзлый февраль колет ломом на мелкие части. Во дворах-то не видно земли, лужи морем, асфальт перешейком, и плывут в тех морях,

с парусами в косую линейку. Здравствуй, здравствуй, мой сретенский двор. Вспоминаю сквозь памяти дюны. Вот стоит, подпирая забор, на войну опоздавшая юность. Вот тельняшка от стирки бела, вот сапог, он гармонью надраен. Вот такая в те годы была униформа московских окраин. Вот такая в те годы была униформа московских окраин. Много знали мы, дети войны, дружно били врагов-спекулянтов и неслись по дворам проходным по короткому крику «Атанда!». Кто мы были, шпана не шпана, безотцовщина с улиц горбатых, где как рыбы в

комнаты. Видел я суету и простор, речь чужих побережий я слышал. Я вплываю в свой сретенский двор, словно в порт, из которого вышел. Но пусты мои трюмы в пыли, лишь надежды и тех на копейку. Ах, вернуть бы мне те корабли,

не одни, но одиноки почему? Идут года, мелькают дни, в них все земное

века лучом волшебным двух людей. Твоя рука в моей руке и бесконечная вода на маяке, на маяке. Сияет вечная звезда. Один и больше никого, и только ты, моя любовь, меня жалеешь одного.

то и было, да прошло. Только вряд ли ты его любила. Может, что и было, да прошло. А жизнь, она одна в сосуде, как вино.

Здравствуй, белый пароходик, увези меня отсюда, в край, куда ничто не ходит, ни машины, ни верблюды, где кончаются концерты, не снимаются картины, где играют с чистым сердцем синеокие дельфины. Здравствуй, мальчик на причале, здравствуй, мальчик посидевший,

ей хлопочут невеселые медузы. Что там в мире, все как было, только ветры стали злее, только солнце чуть остыло.

над нелепою судьбою. Размножает громкий рупор расфальшивые романсы и выходит с шуткой глупой человек для конферанса. Пароходик мой любимый, что же ты сказал такое? Не плыви куда-то мимо, я хочу в страну покоя. Грустный мальчик, я ведь тертый, тертый берегом и морем. Я плыву от порта к порту, я иду от горя к горю.

не видел войны. Я смотрел только фильм, но я сделаю все непременно, чтобы весь этот мир оставался таким и не звался потом

далеко, и мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

Ты знаешь, Марат, Робеспьер говорит, мы просто как малые дети. В России такое еще предстоит, что нашу мораль не заметят. В России повсюду полно голытьбы, и публика кормится плохо. Подайте ослепшему ходе борьбы с троски с казиновьевским блоком. А до нас же у Троцкого спёр.

Был заказ и паранас, и пегас, и вышки, и вышки, и вышки. Однажды Иосиф пошел на концерт, на скрипках играли евреи. И из уважения все встали в конце, и Сталин сказал, изменившись в лице: «Пусть сядут они поскорее». В России всегда и тюрьма, и сума, конечные пункты прогресса. Подайте сошедшему как бы с ума в процессе различных процессов. Иосиф боялся, что всюду враги, и был подозрителен к свите. Хрущев ему чистил всегда сапоги, а Брежнев давал тити-мити. У Брежнева сперли алмаз в 100 карат, он смотрит, а вон у Хрущева. В те давние годы вопросы наград решались весьма упрощенно. В России повсюду полно дураков, особенно между начальством. Подайте разбившему цепи оков для всех и на равные части. Когда постреляли дворян и купцов, и тех, кто трудился мозгами, пришло очень много других молодцов,

Всем по-другому. Всегда у нас бывший начальник дурак, а нынешний просто конфетка. Сегодня мы пишем историю так, как мир ощущает трехлетка. А завтра ее исправляем в слезах, как послеинфарктные дяди. Поэтому я о сегодняшнем

Я приду к тебе один и с утра. Ты расскажешь мне всю жизнь, каждый день, все подряд, от самых горьких утрат и до самых пустяковых потерь. И весь день я буду видеть тебя и молчать, и снова долго смотреть, чтобы профиль твой на фоне дождя невозможно было кем-то стереть. Ближе к вечеру пойдет разговор о высоком и о том, что грешно, но прольется вдруг вишневый ликер, все испачкает и будет смешно.

так. Над подъездом половинка луны усмехается разбитым стеклом. Скоро я к тебе приду, только ты пока еще не знаешь о том,

Сквозь вычурные крыши течет за горизонт 17-й квартал, Париж, чуть вздрагивает зонт. И женщина французская серьезна и мила,

Первый снег на землю падал тихо. Умирание снега на земле. Я увидел прошлое несмело. Подошло и улыбнулось мне. Я увидел прошлое несмело. Подошло и улыбнулось мне. Первый снег на землю падал тихо. Вымирание снега на земле. Алый снег на душу опускаясь, уж не тает волшебством объят. В нашем мире саван расстилая, желтая луна глядит на циферблат. В нашем мире саван расстилая, желтая луна глядит на циферблат. Алый снег на душу.

И теперь, махнув рукой, в дорогу прошлому скажу спасибо, отче. Мне остался снег и непогода, и трамвая поздние звоночки. Мне остался снег и непогода, и трамвая поздние звоночки. И теперь, махнув рукой в дорогу, прошлому скажу спасибо, отче. Прошлому.

Я сердце оставил в Фанских горах. Теперь бессердечный хожу по равнинам, и в тихих беседах, и в шумных пирах я молча мечтаю о синих вершинах.

пути, как будут без нас одинокие вершины. Лежит мое сердце на трудном пути, где гребень высок, где багряные скалы. Лежит мое сердце, не хочет уйти.

пустыми пути, как будут без нас одиноки вершины. Я делаю вид, что прекрасно живу, пытаюсь на шутки друзей улыбнуться, но к сердцу покинутому моему мне в Фанские горы придется вернуться.

пустыми пути, как будут без нас одиноки вершины. Я сердце оставил в Фанских горах,

прямо не дама, а динамит. Вижу напротив, дама сидит, прямо не дама, а динамит. Гладкая кожа ест не спеша,

все это было давным-давно. Промелькнули, промелькнули целый век и целый год.

Флагов пестрая витрила, золотое полотно. Как давно все это было? Давным-давно. Мой дружище, мой товарищ дорогой, пусть тебя везде разыщет, будет пусть в

оказаться у елки с тобой, где сугроб виснет с крыши.

я бы новую жизнь им своровал бы, как вор. Я бы летчиком стал, это знаю я точно, и команду такую, винты на упор, отдавал бы, как бог, домодедовской ночью. Под моей рукой чей-то город лежит, и крепчает мороз, и долдонят капели, и постели метели, и звезд миражи освещали б мой путь в синеглазом апреле. Но будь у меня 20 жизней подряд, я бы стал бы врачом районной больницы и не ждал ничего, и лечил бы ребят, и крестьян бы учил, как им не простудиться. Под моей рукой чьи-то жизни лежат, я им новая мать, я их снова рожаю, и в затылок мне дышит старик Гиппократ, и меня в отпуска все село провожает. Но будь у меня 100 веков впереди, я бы песни забыл, я бы стал астрономом и прогнал бы друзей, просыпался б один, навсегда отрешась от успеха земного. Под моей рукой чьи-то звезды лежат, я спускаюсь в кафе, словно всплывшая лодка. Здесь по-прежнему жизнь, тороплюсь я назад и по небу иду капитанской походкой. Но ведь я пошутил, я спускаюсь с небес, перед утром курю, как солдат перед боем, свой единственный век. Отдаю я тебе все, что будет со мной, это будет с тобою. Под моей рукой твои плечи лежат, и проходит сквозь нас дня и ночи граница, и у сына в руке старый мишка зажат.

якоря не бросать. Мы давно знаем старую заповедь. Не бросать их у стенок, где эти сигналы горят. Якоря не бросать, не читайте нам длинную проповедь. Мы немножечко в курсе, где ставить теперь якоря. Мы бросаем их в море, в холодную ледистую воду. Мы выходим в эфир, и среди этой всей кутерьмы нам пропишут синоптики, словно лекарство, погоду. А погоду на море, пожалуй, что делаем мы? Мы бросаем потом якоря в полутемных квартирах, где за дверью растресканы тени соседей снуют. Негалантной походкой привыкли ходить по настилам, прогибаем паркет никуда не плывущих кают. Словно малые дети кричат по ночам пароход. Им по теплым заливам придется немало скучать. И волнуются чайки от неудачной охоты. И всю ночь якоря на шинели сурово молчат. Но потом им блистать под тропическим солнцем и зноем, на военных парадах, на шумных морских вечерах. Якоря не бросать, это дело довольно простое. Ну а что оставлять нам? Об этом подумать пора. Мы не бросим осень, не бросим мы топких и снежных, голубых, нескончаемых, вечно любимых дорог. На чугунных цепях опустили мы наши надежды. У глухих континентов еще не открытых тревог.

портной, дизайнер Зочи. Я вас бронить не смею, стал век вещей короче, но век людской длиннее, вещей собачья старость, их ранняя усталость наводит на раздумья и может вызвать

звезд я гулял по синим сумеркам без дна, возвращаясь в разрисованный подъезд. Кто-то ждал меня, а может и не ждал, оставлял как флаг незапертую дверь. Кто-то знал про все, а может и не знал. И вот

Когда пройдет нужда, за жизнь свою бояться, тогда мои друзья с прогулки возвратятся. И расцветет Москва от погребов до крыш. Тогда опустеет Париж. Тогда опустеет Париж. А если все не так, а все как прежде будет, пусть Бог меня простит, пусть сын меня осудит, что зря я распахнул счастливые крыла. Что ж делать, надежда была. Что ж делать, надежда была. В нашем доме война отгремела, вновь земля зеленеет, злые пули по кровь не летят, женихи навсегда.

Царь Небесный пошлет мне прощение за прегрешения. А иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем будет петь для меня моя дали. В черно-белом своем преклоню перед нею голову. И заслушаюсь я, и умру от любви.

Пахнет луна сосной по тишине лесной, катятся по тропе я и велосипед. Медленно цепь кручу, еду куда хочу, шины на колесе ширкают по росе. То ли вдали лиман, то ли вблизи туман, то ли блестит костел, то ли горит костер. Кто же там у костра? Это ж моя сестра. Нет уж, моя жена. Нет, это просто весна. Рядом сидит пацан, худенький сам с лица, и кандидат в мужья. Боже, да это ж я. Я на себя гляжу, нету чудес, твержу, нету чудес, а все ж я, это я похож. Дым от костра встает, парень обнял ее пальцами у лица, вот и целуются. Я не пошел к костру, я зашагал к утру, мимо огня в крови.

Свободен, куда вести? Да прямо давай крути. А, прямо по пути. Поедем, не загрустим. А счетчик такси стучит, и ночь уносит меня от разных квартир. Ключи в кармане моем звенят, и кружится в стеклах снег. Наверное, спешишь к жене? Ошибка. Жены-то нет. Ты знакомый? Опять не к ней. А счетчик такси стучит, и ночь уносит меня от разных квартир. Ключи в кармане моем звенят. Сегодня у нас среда, сегодня у нас беда. Да брось ты, все ерунда. А все ж вести куда? А счетчик такси стучит, и ночь уносит меня от разных квартир. Ключи в кармане моем звенят. Направо нельзя никак, налево одна тоска. Давай-ка вперед пока, прибавь-ка, браток, газкам.

блики, словно мир потусторонний, это солнце дар великий.

Так сладок он, труба трубит, откинут полог, и где-то слышен сабель звон, еще ракочет голос струны, но командир уже в седле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле.

Напрасно мирные забавы продлить пытайтесь, смеясь. Не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась. И как ни сладок мир под луной, лежит тревога на челе. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле.

Течет шампанское рекою, и взор туманится слегка, и все как будто под рукою, и все как будто на века. Крест деревянный или чугунный назначен нам в грядущей мгле. Не обещайте, деве юной, любови вечной на земле. Не обещайте, деве юной, любови вечной на земле.

Глупая игра, пора завязывать, пора, а я давно, представьте, инвалид. Кричи с порога, райсаби, что я чужой, что я паралез, а у меня болит радикулит. Кричи с порога, райсаби, что я чужой, что я паралез, а у меня болит радикулит.

А коробок, представьте, прогорел. Жизнь коротка, она короче коробка. Коробок, представьте, прогорел.

Ну так что же рассказать о зиме? То она как серебро, то как медь. Это холодно, когда без огня, а кому-то холода без меня. Это холодно, когда без огня, а кому-то холода без меня. Синий вечер, два окна стерегут, в темной просеке две сказки живут, и нанизано рожденье луны.

тишины. Ну так что же рассказать о зиме? Поднял оттепель февраль на корме, выгибает облака.

полюсам, и восходит над дорогой звезда, и уходят из Москвы поезда. Зря сидишь ты по ночам у огня, не согреет он тебя без меня. Зря сидишь ты по ночам у огня, не согреет он тебя без меня.

скоро заправляется водой. На перроне поезд скоро заправляется водой.

Поезд скорый заправляется водой. На перроне поезд скорый заправляется водой. А когда настанет утро с новой радугой, тревогу припадешь

скоро заправляется водой. На перроне поезд скоро заправляется водой. До свидания, до свидания, между прочим.

заправляется водой. На перроне поезд скорый заправляется.

Давай с тобой поговорим. Прости, не знаю, как зовут, но открывается другим все то, что близким берегут. Ты скажешь все наоборот, согласно логике вещей, но это редкий поворот, а может, нет его вообще. Ты помнишь, верили всерьез во все, что ветер принесет. Сейчас же хочется до слез, а вот не верится и все. И пусть у нас будничная хмарь не утомит желание.

Ты только мне не говори про невезенье всякий вздор, и степь напрасно не брони за бесконечность и простор.

На Чимгане воздух чист, птицы на свободе. Смелый дельта, планерист, виражи выводит. Май, Чимган, конец весне, шум

музыка, сложение. Две гитары в полутьме, музыка, сложение.

полутьме музыка, увлечение. Сядь к огню, поговорим день и ночь надолго. Станет ближе

Стихотворение. Две гитары в полутьме, музыка, сближение. Две гитары в полутьме, музыка, сближение. Кто поет, забыв про сон, кто печально весел, кто чемганом вознесен в лоно гимнных песен.

музыка, кружение. Отдохнуть уже не прочь, на кассетах лента. Для чего поют всю ночь хрипло два студента? Май, чимган, конец весне, шум.

высоты возвышается на Поварской. Возвышается на Поварской.

Чиновник чужое письмо откроет и станет читать, пока не заплачет. И радостью чьи-то расстроит его, и долго не будет он спать и думать иначе. Иначе, чем думал все эти года, когда ничего для себя, а все лишь отчизне.

потерь, летит листва, а их все нет, все нет, и будут ли теперь? Ах, лучше бы было не трогать письма и тихо скончаться, как жил чиновником смирным, и быть погребенным почетно весьма за то, что исправно служил не шельмой трактирным. Но вдруг ему вздумалось, что далеко в неведомом городе Н его ожидают. А с места сорваться совсем нелегко зимой, когда...

лишь белые вербы, как белые сестры глядят тебе вслед. Не верьте погоде,

не жаждал и все просил огня, огня, забыв, что он бумажный. В огонь, ну что ж, иди, идешь. И он шагнул однажды, и там сгорел он не за грош.

жизнь близкий, завершая этим. Знаю я, что мне необходимо, мне не нужно долго вспоминать. Я хочу любить и быть любимым, я хочу, чтоб не болела мать, чтоб на нашей горестной планете только звезды падали с небес, были все доверчивы, как дети.

промолвили: «Батюшки, а он еще ребенок». Очи вдруг потупили едва, близкие шепнули и в сторонку: «Отдохни, сестрица, голова, отдохни, сестрица».

Лучше нет для нас подарка, чем зеленая байдарка. У костра сидит Тамарка, режет ножиком хлеба, и волнует нас с тобою нечто очень голубое. То ли речка, то ли ночка, то ли общая судьба. Так давай споем на пару про Тамару, про гитару и про речку нашу Нару, что как девочка бежит через рощи, через пущи, через нас с тобой плывущих по смешному океану под названием «Наша жизнь». Лучи нет для нас призвания, чем бесплодные скитания, чем наивные желания собеседника понять. Но весну предполагая, Томка веточка играет, одновременно ругая невиновного меня. Так давай споем на пару про Тамару, про гитару и про речку нашу Нару, что как девочка бежит через рощи, через пущи, через нас с тобой плывущих по веселому проливу под названием «Наша жизнь». Лучи нету того света, но туда охоты нету. Если только кто с приветом, то, пожалуйста, вперед. Были реки, были горы, будут новые просторы, и окончится не скоро наш байдарочный поход. Так давай споем на пару про Тамару, про гитару и про речку нашу Нару, что как девочка бежит через рощи, через пущи, через нас с тобой плывущих по смешному океану, по веселому проливу, по коротенькой речушке под названием «Наша жизнь».

А начиналось дело вот как. Погасла желтая заря, и наша серая подлодка в себя вобрала якоря. И белокурые морячки нам машут с бережка платком. Ни происшествий вам, ни качки, и 9 футов под килем. А подтопить нас, братцы, хрен-то, и в ураганы в полный штиль. Мы из любого дифферента торпеду вмажем вам под киль. Мы вышли в море по приказу, и по приказу по домам. Мы возвращаемся на базу, а на дворе уже зима. Мы так обрадовались стуже, мы так соскучились по ней. И пьют подводники на ужин плодово-выгодный портвейн.

Тихим вечером, звездным вечером, ходит по лесу листопад. Елки тянутся к небу свечками, и в туман уходит тропа. Над ночной рекой, речкой Истрою, мне бродить с тобой допоздна. Среднерусская, сердцу близкая, подмосковная сторона. Шепчут в сумерках обещания губы девичьи и глаза. Нам ли сетовать на скитания, в сотый раз покинув вокзал? Вот вагон качнул звезды низкие, и бежит, бежит вдоль окна. Среднерусская, сердцу близкая, подмосковная сторона. Среднерусская, сердцу близкая, подмосковная сторона. Зазвенигород, тучи тянутся под подлип.

море синее, мчатся белые поезда. А на севере тонут в инее предрассветные города. По земле тебя не разыскивать, изо всех краев ты видна. Среднерусская, сердцу близкая, подмосковная сторона. Среднерусская, сердцу близкая.

мы не поклонники разбоя. На хвостуна не нужен нож, ему немного подпоешь и делай с ним что хочешь.

Мы не поклонники разбоя. Нажаден, но не нужен нож. Ему покажешь медный грош. Не делай с ним что хочешь. Пока.

Мы не поклонники разбоя. На дурака не нужен нож, ему стрекороба наврешь. И делай с ним что хочешь, какое небо голубое. Живут на свете эти трое. Им, слава богу, нет конца, как говорится, зверь бежит. И прямо на ловца, какое небо голубое.

остались живы. А то, что мир порой бывает лживым, нам стало ясно и только грустно, что все молчали письменно и устно. И мы не виделись потом ни разу, и победил, конечно,

Если я заболею, к врачам обращаться не стану. Обращусь я к друзьям, не сочтите, что это в бреду. Постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом. В изголовье поставьте упавшую с неба звезду. Постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом. В изголовье поставьте упавшую с неба звезду. Я шагал напролом, никогда я не слыл недотрогой. Если ранят меня в справедливых тяжелых боях, забинтуйте мне голову русской лесною дорогой и укройте меня одеялом в осенних цветах. Забинтуйте мне голову русской лесною дорогой и укройте меня одеялом в осенних цветах. От морей и от гор веет вечностью, веет простором. Раз посмотришь, почувствуешь, вечно, ребята, живем. Не больничным от вас ухожу я, друзья, коридором. Ухожу я, товарищи, сказочным млечным путем. Не больничным от вас ухожу я, друзья, коридором. Ухожу я, товарищи, сказочным млечным путем.

Этот день тебе подарок. Блестку тихо разверни. Здесь не сладости, агарок. Полюбуйся и верни. Не тебе

черный карман, чаши и стаканы горькой взглянь. Страшные потери в сердце биосфере, вере в той же мере, виден край радости помножим.

Песня называется «Воспоминания о пехоте». Нас везут в медсанбат двух почти что коллег, выполнявших приказ не совсем осторожно. Я намерен еще протянуть пару лет, если это, конечно, в природе возможно. Мой товарищ лежит и клянет шепотком: агрессивные страны, нейтральные тоже. Я ж на чутких врачей уповаю тайком, если это, конечно, в природе возможно. Я ж на чутких врачей уповаю тайком, если это, конечно, в природе возможно. Перед нами в снегах леса тундра лежит,

Если это, конечно, в природе возможно, так и еду я к вам в этих грустных санях. Что же вас попросить, чтобы вам было несложно? Я хочу, чтобы вы не забыли меня, если это, конечно, в природе возможно. Я хочу, чтобы вы не забыли меня, если это, конечно, в природе возможно.

Королева там жила, но и та хала-бала. Зато уж мужики там молодцы, все они халабальцы. Начищают купола и звонят в колокола, вот и все у них дела.

День с потерянной бронью в чужом сентябре не сильнее листвы и бумаги. За газетой, парящей среди фонарей, он увяжется тенью дворняги. За газетой, порхающей над мостовой, обливаемой шоком глазурным, зашевелятся тени собачьей игрой, обратают ночные фигуры.

Рулят тормоза, обмотав колесо запаленной газетной холстиной. Эти тени фигуры и небо и все обдавая угарную псиной. День с потерянной бронью в чужом сентябре, не сильни листвы и бумаги. За газетой, парящей среди фонарей, он увяжется тенью дворняги.

веселая любовь моя, зеленая и белая, где ж ты живешь, в каких краях, что ж без меня ты делаешь, кто там стоит в тени берез, там в пиджачке.

мы-то тайно полагаем, что не в первый раз шагаем, что за этим черным гаем

Роман вполне оплачен и оправдан, и очень трудно было не соврать. А нам теперь, где вымысел, где правда, где бред, где явь, вовек не разобрать. Сквозь ковш большой медведицы прозрачный

Снег над лагерем валит, гнет палатки в дугу. Я в долгу перед вами, словно в белом снегу. Я всю память листаю, завалясь на кровать. Я в Москву улетаю, чтобы долг свой отдать, чтобы долг свой отдать, чтобы долг свой отдать. Где же вы пропадали, этих лет и не счесть? Отчего не писали? Я бы знал, что вы есть. И московский автобус, столь банальный на вид, обогнул бы весь глобус. От беды до любви, от беды до любви, от беды до любви. Претендуя на имя и ваши права, шли ко мне все иные имена и слова. То трубил я охоту, то я путал следы, то туман над болотом принимал за сады, принимал за сады, принимал за сады. То я строил квартиры, в которых не жил, то владел я полмиром, в котором тужил. От хлопот тех осталось чемодан и рюкзак, книги, письма и жалость, что все вышло не так, что все вышло не так, что все вышло не так. Спит пилот на диване, кто ж летает в пургу? Я в долгу перед вами, словно в белом снегу. Отчего ж так не скоро и с оглядкой бежи? Телеграмма, которой ожидаешь всю жизнь, ожидаешь всю жизнь.

Кусок асфальта, мокрые машины, высотных зданий сизые вершины. Таков пейзаж из форточки моей. А мы все ждем прекрасных перемен, каких-то разговоров в чьей-то даче, как будто обязательно удачи.

ненадежнейшие плечи. Таков пейзаж из форточки моей. А мы все ждем прекрасных перемен.

0: находят огорчением взамен. Налей тоски зелененькой, налей. Картошка, лук порезанный на части и прочие сомножители счастья. Таков пейзаж из форточки моей. А мы все ждем прекрасных перемен, каких-то разговоров в чьей-то даче, как будто обязательно удачи. Приходит огорчение взамен, приходит огорчение взамен.
1: Ваше благородие, госпожа разлука.

А кто там в сером свитере и в шапочке такой, подобно искусителю, нам знак дает рукой, а взмах руки со склона, со склона, со склона, как будто бы с балкона испанского дворца. А горы, как сеньоры, сеньоры, сеньоры, глядят на нас с укором, с удачно без конца. Лечу по краю тени, а по краю синих льдов, через переплетение сверкающих следов, а взмах руки со склона, со склона, со склона, как будто бы с балкона испанского дворца. А горы, как сеньоры, сеньоры, сеньоры, глядят на нас с укором, с удачно без конца. А кто там в красной курточке с собой не дорожит, рисует словно шуточки на склонах виражи, а взмах руки со склона, со склона, со склона, как будто бы с балкона испанского дворца. А горы, как сеньоры, сеньоры, сеньоры, глядят на нас с укором, с удачно без конца. Найду себе другую жизнь у северной воды, там не такие виражи откалывают льды. Но взмах руки со склона, со склона, со склона, как будто бы с балкона испанского дворца. А горы, как сеньоры, сеньоры, сеньоры, глядят на нас с укором, с удачно без конца.

никогда, никогда, никогда. Оказалось бы проще простого все три слога сложить в никогда.

Вечер спрятался на крышу, в тишине шаги звенят. Может, ты меня услышишь, может, ты поймешь меня. Облаков вечерних пятна наплывают на зарю. Неужели непонятно?

руки в тряпочки соль и руки своим королем положила на грудь, сказала ему, обласкав его.

Не забудь, и видит король, его войско стоит средь двора. Пять грустных солдат, пять веселых солдат и ефрейтор. Сказал им король, не страшны нам ни пресса, ни ветер. Врага мы побьем, и с победой придем, и ура. И вот отгремело прощальных речей торжеством. В походе король.

Осталось ничего. Представьте себе, наступили победные дни. 5 грустных солдат не вернулись из

Многих дней череда промелькнет без следа, но единственный день вдруг настанет. Он пришел, он принес тонкий запах волос, легкость рук, радость слез.

а года все летят в никуда и ложатся на лица дороги. И скупей наша речь от случайности встреч удается сберечь так немного. И все реже и реже мы теряем надежды, так легко было прежде.

всей семьей, конечно, не иначе. Посреди недели, занятой, мы смотрели вместе передачу под таким названием «Арт-Лото». Все в ней дружно пели и плясали, словно час нагрянул торжества. Были очень крупные детали –

погасла наша рама. Мы рванулись к стеклам, боже мой. Начиналась осенью программа, а закончилась уже зимой. Все вокруг, конечно, загалдели. Снег лежал, как пуховой платок. Видно, мы чего-то проглядели, проглядев программу «Арт-Лото». Мы смотрели телевизор, а за окнами шел снег. На фонарь шел снег, и на дорогу был предельно чист он и суров, будто шло послание от Бога, передача с неземных миров. Там велись великие беседы, подводя неведомый итог. Там никто, пожалуй, не ведал о каком-то нашем арт-лото. Был бы здесь какой-нибудь провидец, он сказал бы: бросьте ерунду, первый снег нам предстоит увидеть календарно в будущем году. Только будет ли нам та удача, будет год ли, будет ли ясней, повторят ли снова передачу под таким названием

любимый, все долги мы заплатили непростой своей судьбе. Мы жили судьбами других, пора подумать о себе. Да, о себе. Ведь будет в нашей жизни

тучи, затеяв детскую игру, и ветры, будто бы друзья, слетятся к нашему костру. А наши годы все скользят, как птицы осени, летящие на юг. Нас не оставили друзья, но как редеет этот круг. Да, этот круг.

Да, наша молодость прошла. Но знаешь, есть одна идея у меня. Давай забросим все дела и съездим к морю на 3 дня. Хоть на 3 дня. И будет в нашей

Лето село в зарю, за сентябрь, за погоду. Лето пало на юг, словно кануло в воду. От него лишь следы для тебя, дорогая. Фиолетовый дым в парках листья сжигают, ворохати легки золотых эполетов, и горят, как стихи позабытых поэтов.

кирдовиц, словно два журавля по веселому морю, словно два косаря по вечерним.

Словно звезды недели, солнце желтый моток. Лето плыло неярко, словно синий платок над зеленой байдаркой.

0: наше лето сжигает.
1: Вот и лето прошло, словно и не бывало. На пригреве тепло, только этого мало. Все, что сбыться могло, мне как лист.

Только этого мало. Понапрасну ни зло, ни добро не пропало. Все горело светло.

поздний вечер, дождь, и вдруг я слышу в двери легкий стук. В такое время уж пусты дороги, и путники уже не те. Я отворил, и в темноте стоял мальчишка светлый на пороге.

Я ждал тебя давно, малыш. Входи, ну что же ты стоишь? Через порог привычек и сомнений я сам к тебе боюсь шагнуть. Я не решаюсь, дальний путь вначале легок, дальше не по мне он. Мы сами мир свой создадим, представим

ты качаешь головой, ты недоволен, мальчик мой, что неделимое хочу делить на части. Зачем придумывать другой, когда под радугой дугой прекрасный мир дождей и слез и счастья?

На Камчатке холмы зеленые до зимы.

косы, еще сочны луга от вечерней росы.

Ноги едва волочит, гитара корчится под рукой, надежда голову мне морочит, а дождь сентябрьский льет такой. Мы с компанией мне привычны, и дождь, и ветер, и дождь, и ты. Пускай болтают, что нетипичны в 20 веке твои черты. Пусть дух недолгий в нас камень кинет, пускай завистник свой.

краешек земли, как коряга на воде.

идет сквозь двери с матовым стеклом размытые видения.

Жак Лондрей, уроженец Парижа, перебрался в другие края. Жак Лондрей поселился поближе к лучезарным французским морям. Он идет по шикарному пляжу, а вокруг красота, красота. То ли ге, дю вилляже, та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Он вниманием женским согретый никогда и нигде не скулил. Он блондинок любил и брюнеток, а шатенок он тоже любил. Только солнце за скалами ляжет, и к кустам примыкают уста. То ли ге, дю вилляже, та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та. Жак Лондрей кончил жизнь очень просто, он родною женой был убит. И за это огромного роста ему памятник вечный отлит. Он стоит, возвышаясь над пляжем, а на бронзе написано так: то ли ге, дю вилляже, та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та

Из двух частей мы состоим, неравных весей и значений. Из тела, духа, а мучение дано в противоборстве им. Несчастье наше в том причина, что дух стремится ввысь. Вперед! Телесное, наоборот, растянет в страшную пучину. Но расстается тело с духом, когда земля нам станет пухом. И дух взирает с высоты с насмешкой, скорбанной и блаженством. Так смеется, так смеется. На то, что звал он совершенством, на человека суеты. Так смеется. И дух в дивный хоровод летит. Кружится. И поет.

обрели мы здесь свободу. Ну а вы,

0: Не пей, он
1: ровно. Ну, смеешься?
0: Смешной смешно.
1: Возьмется.
0: Он станет, подожди, посади, ложись, губы
1: щелок. Сная.
2: Ваше общество убогие, с кем ты выпил, тот и друг. Здесь же ангел вон, смотри, видал, и боги вон, пожалуйста, тебе вон. Так и шастают вокруг, вон, смотри, раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять, нет, это не зайчик, это Будда такой толстый, пузатый, повыше, желтый летит, вон тебе. Вон Афродиточка, вон на ружки, ножки, вот это все, целое у нее, да, здоровая бабища такая красивая. Вон Аполлон, Аполлон, Аполлон, Аполлон, нашу сторону Аполлоша летит, да, здорово, здорово, Палаша. Сегодня нормально летаешь? Не, все, не качаешься, нет. 12, 13, 14, 15. Ой, дофига, что-то как мультик сегодня. Вам бы пузо на.

0: Кукареку. Ну, бальдилю, хватит людям башку морочить. Да, да, все, давай. Высоко, конечно, не с башкой надо прыгать. Ну, ты первый, я второй. Ну, крылышки нормально, да, действуют, все. Не слиплись перышки от портвейна. Все, ну, прыгаем, давай. Раз, два, три, давай. Не бей.
1: Отдай доллар.
0: Чего твою мать? Ну, отдай доллар, сейчас я выдавал. Морду дам сейчас. И все,
1: больше своих дел не имею. Все, все, вечер.
0: Я тебе говорю, что я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не мог

Отворяюсь, а значит творю. Я превращаюсь в улыбку твою.

я чуть живой. Как мы похожи, и как ты талантлива. Встречи взахлёб, Аладдиновой лампою.

ночь до краев, звезды некуда складывать. Спи, моя звездочка, спи, моя славная. Я отворяюсь, а значит, творюсь.

судеб. И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб. Я выдворен, затерян среди чужих судеб. И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб. Без паспорта и визы, лишь с розою в руке, слоняюсь вдоль незримой границы на замке. И в те когда-то мною обжитые края все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я. И в те когда-то мною обжитые края всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я.

0: Ciao.
1: Был поздний вечер, дождь, и вдруг я слышу у двери легкий стук. В такое время уж пусты дороги, и путники уже не те. Я отворил, и в темноте стоял мальчишка светлый на пороге.

ждал тебя давно, малыш. Входи, ну что же ты стоишь? Через порог привычек и сомнений я сам к тебе боюсь шагнуть. Я не решаюсь, дальний путь вначале легок, дальше не по мне он. Мы сами мир свой создадим, представим солнце, звездный дым, любовь себе придумаем в полмира. И журавлями в облака надежды пустим, а пока входи. Мы потолкуем, друг,

ты качаешь головой, ты недоволен, мальчик мой, что неделимое хочу делить на части. Зачем придумывать другой, когда под радугой дугой прекрасный мир дождей, слез и счастья?

Очень рано отца хоронили. Очень много казалось ему. Мы неправды тогда говорили.

А дальше, дальше наше дело. Гляжу на двор Арбатский, надежды не тая. Вся жизнь моя встает перед глазами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда прибудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда прибудет с нами. Расписки за винтовки с нас взяли писаря, но долю себе выбрали мы сами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда прибудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда прибудет с нами.

высота не испытает всех. Есть еще надежда на веревку, но она порой отпустит грех. Люди это выдумали ловко.

землю чудную не раз, где никогда не появлялся лед, где робкий, неуклюжий дикобраз танцует вожделенно и поет, с енотом и цесаркой пляшет.

никогда, никогда, никогда. Оказалось бы проще простого все три слога сложить в никогда.

этот локон стекать в пляске бликов слепого дождя. Будут ходики с ним в ритме пульса стучать и молчать, когда он без тебя, а потом будут падать на крыши снега.

будешь долго в окошко смотреть и уже не уснуть до утра. А над лесом немым будет спутник лететь, будет кто-то сидеть у костра. А над лесом немым

Однажды давний молодой за Хлоей по лесу гонялся, и по долине золотой счастливый говор раздавался. Ах, не догнаться, ах, догоню, ах, не поймать, ах, изловлю, остановись тебя, молю. Ага, догнал плутовка, стой, ее платок в руке остался. Она скользнула в лес густой, а он у волков в нем испугался. Я тоже около стою, жду черноокую свою, ах, отзовись тебя, молю. Однажды давний молодой за Хлоей по лесу гонялся, и по долине золотой счастливый гол раздавался. Ах, не догнать, ах, догоню, ах, не поймать, ах, изловлю, остановись тебя, молю.

станет никто. Что с тобой, что с тобой? И не надо в ответ думать, изглотнув горький ком с дождевой водой.

закричать, а потом взять да вниз прыгнуть и ничем не помочь, что словами сорить, когда сам весь в долгах тоже. Что не дожил, не прочь я тебе подарить, да другим эту жизнь должен. Что не дожил, не прочь я тебе подарить, да другим эту жизнь

Чутко горы спят, южный крест залез на небо, поплыли из долины облака. Осторожней, друг, ведь никто из нас здесь не был в таинственной стране Мадагаскар. Осторожней, друг, ведь никто из нас здесь не был в таинственной стране Мадагаскар. Может стать, что смерть ты найдешь за океаном, и все же ты от смерти не беги. Осторожней, друг, даль подернулась туманом, сними с плеча свой верный карабин. Осторожней, друг, даль подернулась туманом, сними с плеча свой верный карабин. Ночью труден путь, на востоке воздух серый, но вскоре солнце встанет из-за скал. Осторожней, друг, тяжелы и метки стрелы,

Маркашиной квартире живут чужие люди. Ни Юли, ни Аркаши давно в тех стенах нет. Там также не сижу я с картошечкой в мундире. И вовсе не Аркашин горит на кухне свет. Неужто эти годы прошли на самом деле? Пока мы разбирались, кто теща, кто свекровь, куда же мы глядели, покупно все галдели и бойко рифмовали слова «любовь» и «кровь». В Аркашиной квартире бывали эти рифмы не в виде сочинений, а в виде высоты. Там даже красовалась неясным логарифмом абстрактная картина для общей красоты. Нам это все досталось не в качестве наживы, и был неповторимым наш грошевой уют. Ах, слава Богу, братцы, что все мы вроде живы, и все, что мы имели, уже не украдут. Мы были так богаты чужой и общей болью, наивною моралью, желанием петь да петь. Все это оплатили любовью мы и кровью. Не дай нам Бог, ребята, в дальнейшем обеднеть. В Аркашиной квартире все бродят наши тени, на кухне выпивают и курят у окна. Абстрактная картина судеб переплетения. И так несправедливо, что жизнь у нас одна.

Мой отец алкоголиком не был, хоть и выпить считал, не грешно. Хорошо было с водкой, и с хлебом не всегда было так хорошо.

снижались тогда за прекрасное завтра державы. Очень рано отца хоронили, очень много казалось ему. Мы неправды тогда говорили,

сказать не умею. Но даст Бог, я еще научусь. А вот правды сказать не умею. Но даст Бог, я еще научусь.

Хорошо, ну а если заваривать чай журавлями летящими с юга и для цвета занять, скажем, хвост у грача и его угостить за услугу? Ох, не знаю, не знаю, мой добренький тот, это каждый захочет по кружке.

запоя. Мой друг причесан и побрит, и о высоком говорит уже не страстно, а спокойно, и даже где-то безразлично, как будто все само собой. Он выражается прилично и к жизни тянется другой. Но вряд ли

0: это без конца.
1: Вечная история. Банк «Империал».
2: Когда внезапно возникает еще неясный голос трубы,

Маленький оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений

маленький оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением.

Отходит теплоход от берега, огни мигают вдалеке, полоска тает света белого, и фотоаппарат в руке. Давно закрыли магазины, где днем бродили мы в жару, где блеск предметов на витрине

далекого мира манит уголок, встречая матросов на шхуне. Собор венчает и прохлада, и мрамор черного креста, и поражают камни клада, и древних амфор красота. В кафе, где плотяные зонтики, пленяет кухни аромат, и путник у стола экзотики, и остановки в доме рад. Как небо вода омывает песок, и пляжи желтеют в лагуне, далекого мира манит уголок, встречая матросов на шхуне. Огни ночного фейерверка погасли, и гудит гудок, и краски на воде померкли, вода темнеет возле ног.

мало слов. Как небо вода омывает песок, и пляжи желтеют в лагуне. Далекого мира манит уголок, встречая матросов

за днем год пролетает. Вот уж и март за февралем скоро растает. Будто вчера мила пурга, выли метели, а на полях у

эта зима от нас совсем ушла. Да и весна уйдет с дождем, с новой листвою. Солнце зальет своим огнем небо седое. Только слегка махнешь рукой, вспомнив случайно, как над разбуженной землей

незаметно, день за днем жизнь пролетает. Вот уж и мать за февралем снегом растает, будто вчера мила пурга, выли метели. Что же понять давно?

за бортом. Представляешь, как дует, вот и уходит Сибирь в горизонт, в чахлой тайге. И по талому льду я понатаскался в этом

Сибири в Москву, вдруг без нее. Мы заблудимся в чаще, ладно бы в чаще, в сплошных облаках, вдруг без нее. О любви настоящей нам за полгода не вспомнить никак. Мало ли что, может, позже по

чтоб проводить нас с Сибири в Москву и на борту. Бортпроводницу, чтоб проводить нас с Сибири в Москву, старой Москвой. Эту рану замою, может, не к несчастью, уеду на юг.

из непуганных вьюг. Мало ли что может позже присниться, но не забыть мне рек синеву и на борту бортпроводницу, чтоб проводить нас с Сибири в Москву, и на борту бортпроводницу, чтоб проводить нас.

Есть избушки деревянные, небоскребы есть стеклянные, есть дворцы, в которых пусто, и отели, где уют.

0: На майский вальс.
1: Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Месяц кончается, март, скоро нам ехать домой. Здравствуйте, хмурые дни, горное солнце, прощай. Мы навсегда сохраним в сердце своем этот край. Нас провожает с тобой гордый красавец Эрцог. Нас ожидает с тобой марево дальних дорог. Вот и закончился круг. Помни, надейся.

больничном дворе сквозь пургу все маячит в проеме окна, а душевно больных не сажают в тюрьму.

а скрипел, как лес, растревоженный пургой небольшой. Он ни с жалостью ко мне, ни с хулой не лез, а беседовал, как будто с собой.

действительно потом все вздыхается, вспоминается опять, что живой. И вот тут-то человек напивается и не хочет возвращаться домой.

бьет и настойчиво зовет на вокзал. Но, конечно же, под утро домой идет и все шепчет, как он верно сказал.

Я попался на его заклинание раза три, но воротился живой. И хочу предупредить вас заранее, он обманет вас любою ценой. Уж лучше пусть из грусти не праздничный вечер,

Давай с тобой поговорим. Прости, не знаю, как зовут, но открывается другим все то, что близким берегут. Ты скажешь все наоборот, согласно логике вещей, но это редкий поворот, а может, нет его вообще. Ты помнишь, верили всерьез во все, что ветер принесет. Сейчас же хочется до слез, а вот не верится и все. И пусть у нас будничная хмарь не утомит желание жить,

только мне не говори про невезенье всякий вздор, и степь напрасно не брони за бесконечность и простор. Давай с тобой поговорим, быть может, все еще придет, ведь кто-то же сейчас не спит, ведь кто-то этот поезд ждет сквозь

скажешь, давай с тобой поговорим. Да ты, приятель, спишь.

Наш милейший рулевой на дороге нелюдимый, и, страдав без сигарет, сделал этот поворот. Ах, удача, боже мой, услыхать в стороне родимой человеческую речь в изложении нежных нот. Ресторан полупустой, две танцующие пары, два дружинника сидят.

Я идея, что когда-то повезет, если вдруг не повезло, он играет и поет, все надеясь и надеясь, что когда-нибудь добро победит в борьбе со злом. Он играет и поет, все надеясь и надеясь, что когда-нибудь добро победит в борьбе со злом. Ах, как трудно будет нам, если мы ему поверим, с этим веком наш роман бессердечен и нечист, но спасает нас в ночи от позорного безверия колокольчик под дугой, одинокий гитарист, но спасает нас в ночи от позорного безверия.

того. Вот и спросить выходит не с кого. Остается лишь во снах, в прошловечной жизни вместе петь придуманные песни и по ним устроить так, чтобы все избыть вдвоем.

сервит листва берез, а мы лежим перед броском. Нас листопад почти занес, занес скамейки и столы, занес пруда бесшумный плес, занес холодные стволы и бревна пулеметных гнезд. А на затвор легла роса и грезится веселый май, и хочется закрыть глаза, но ты глаза не закрывай, не закрывай. Кричат грачи, там сквозь березовый конвой ползет лавина саранчи на город за твоей спиной, и ахнет.

0: развод ни на пять не отошел, и вот он, вот уже конец.
1: Развозят пушки на трассах, все говорят: вставай, вставай. И хочется закрыть глаза, но ты глаза не закрывай, не закрывай, кричат грачи. Ты слышишь, потерпи, родной, и над тобой стоят врачи. И кто-то говорит: живой. В осеннем парке городском вальсирует листва берез, а мы лежим, упав ничком. Нас листопад почти занес, нас листопад почти занес. В осеннем парке городском вальсирует листва берез, а мы лежим, упав ничком.

Марья Петровна с улыбкой трагической: «Грать мне не скажет, ну грать». А над Москвою-то новый космический, новенький мчится карат. А над Москвою-то новый космический, новенький мчится карат.

золотых крещенских куполах, за индивевшей благостью облитых, как в запотевших елочных шарах, все отразилось в линиях размытых.

дождя никаких. Он тихо на старую землю ложится, и вот на земле уж ничто не пылится, ничто не болит и не давит долги. Какие слова у меня, тишина, немая луна всю пустыню заполнит.

землю ложится. И вот на земле уж ничто не пылится, ничто не болит и не давит долги.

Руки обезьяна играет на фортепиано. Обезьяна на фортепиано. По проволоке дама идет, как телеграмма. Дама

белый шут и рыжий шут. Разговор такой ведут: где купили вы, сеньор, где купили вы, сеньор, где купили вы, сеньор, от красный помидор, где купили вы, сеньор, от красный помидор. Вот невежливый вопрос, вот невежливый вопрос, вот невежливый вопрос. Это собственный мой нос.

Видно, нечего нам больше скрывать. Все нам вспомнится на страшном суде. Эта ночь легла, как тот перевал, за которым исполнение надежд. Видно, прожитое прожито зря, но не в этом, понимаешь ли, соль. Видишь, падают дожди октября, видишь, старый дом стоит средь лесов. Мы затопим в доме печь, мы гитару позовем со стены. Все, что было, мы не будем беречь, ведь за нами все мосты сожжены. Все мосты, все перекрестки дорог, все прошептанные клятвы в ночи. Каждый предал все, что мог, все, что мог. Мы немножечко о том помолчим, и слуга войдет с оплывшей свечой. Стукнет ставня на ветру, на ветру. О, как я тебя люблю, горячо. Это годы не сотрут, не сотрут. Всех друзей мы соберем, соберем. Мы набьем картошкой старый рюкзак. Скажут люди, что за шум, что за гром. Мы ответим просто так, просто так. Просто нечего нам больше терять. Все нам вспомнится на страшном суде. Эта ночь легла, как тот перевал, за которым исполнение надежд. Видно, прожитое, прожито зря, но не в этом, понимаешь ли, соль. Видишь, падают дожди октября, видишь, старый дом стоит средь лесов. Видишь, старый дом стоит средь лесов.

Но из грехов нашей Родины вечной не сотворить бы кумира себе. Ах, ничего, что все.

стражи небесные и охраняют Арбат. А музыка из детства –

Давай с тобой поговорим. Прости, не знаю, как зовут, но открывается другим все то, что близким берегут. Ты скажешь все наоборот, согласно логике вещей, но это редкий поворот, а может, нет его вообще. Ты помнишь, верили всерьез во все, что ветер принесет. Сейчас же хочется до слез, а вот не верится и все. И пусть у нас будничная хмарь не утомит желание жить,

Ты только мне не говори про невезенье всякий вздор, и степь напрасно не брони за бесконечность и простор. Давай с тобой поговорим

0: слышь, давай с тобой поговорим. Да ты, приятель, спишь.
1: Рыбак, рыбак, сквозь шторм и мрак, смотри, брат, молодо, не пропадет нелегкий год твоих забот. Пусть упадет в твою ладонь морское золото. Нас море ждет, нас море ждет, нас море ждет. Рыбак, рыбак, удачи нам с тобой обещанной.

Не забывай, что берег ждет, нас берег ждет. Закон морской, союз мужской, и нет железнее. Еще не взятым косякам рыбак спеши. Безбрежно море впереди, но нет безбрежнее. Твоей любви, твоей судьбы

Надежда, я вернусь тогда, когда трубач отбой сыграет, когда трубу губам приблизит и острый локоть отведет. Надежда, я останусь цел, не для меня земля сырая, а для меня твои тревоги и добрый мир твоих забот. Но если вдруг когда-нибудь мне уберечься не удастся, какое бы новое сражение не покажется,

0: огонек блуждающий, световой предатель. Всем болотным кочкам брат, всем крестам приятель. Будет воду мне мутить смутное создание. Если ты рожден светить, прекрати блуждание. Если ты рожден светить, прекрати блуждание. Если ты рожден блуждать, прекрати свечение. Что еще за мода лгать в виде излучения? Огонек блуждающий, хитрый бледнолицый. Сколько путников сгубил, сколько экспедиций. Сколько путников сгубил, сколько экспедиций. Сколько шедших по тропе, прежде пешеходной. И несовестно тебе, огонек холодный, быть холодным фонарем для зрачков горячих, быть слепым поводырем для кого? Для зрячих. Странен путник без пути, страшен путь без цели. Огонек блуждающий, что ж ты в самом деле? Огонек блуждающий, что ж ты в самом деле?
1: Я выселен с Арбата, арбатский эмигрант.

среди чужих судеб. И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб. Я выдворен, затерян среди чужих судеб. И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб. Без паспорта и визы, лишь с розою в руке, слоняюсь вдоль незримой границы на замке. И в те когда-то мною обжитые края все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я. И в те когда-то мною обжитые края все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я.

победы он гасконит в плаще голубом. Нипочем ему гибель и беды, боли муки ему нипочем. Тенью девушка ангел удачи, дорогой у нее.

Этот апрель, новый приход, светлой мечты и снов, тает во мне тоненький лед.

вспыхнув, пройдет прелесть тепла, новые дни, как тот. Те же ручьи, те же дома,

зашила, дала ему пачку махорки в тряпочке соль, и руки свои королю положила на грудь.

их отнять у врага не забудь. И видит король, его войско стоит средь двора. Пять грудь.

не ветер. Врага мы побьем и с победой придем, и ура! И вот отгремело прощальных речей торжеством.

назначил, а грустных оставил в солдатах, авось ничего. Представьте себе, наступили победные дни. Пять грустных солдат не вернулись из схватки военной.

Королева Нила, помню, говорила у зеленой пальмы мне на берегу. Я бы вас просила, будет очень мило, если вы придете, жду вас четвергу.

0: жду вас в дельте Нила, там уж все готово, непременно буду, я сказал с женой.
1: Ах, трубы медные гремят, кружится воинский парад.

же ты, куда ты? И боль, и пыль, и пушь, и гром. Ах, это будет все потом.

Кем приходишься мне ты, не знаю, но приходишься кем-то навек. Так туманная речка лесная прибегает к скрещению рек. Звезды чиркают по небу косо, и созвездия висят за окном. Ты мой космос, дружок, ты мой космос, ты мой космос, я твой астроном. Ты мой космос, дружок, ты мой космос, ты мой космос, я твой астроном. Изучаю тебя, обличая в самом полном собрании грехов, но между дней череды замечаю запустенье иных берегов. В суетных приключениях так просто мне тебя подарил горизонт. Ты мой остров, дружок, ты мой остров, ты мой остров, я твой Робинзон. Я по улицам бешеным шляюсь, я в просаг попадаю не раз. Я побег от тебя замышляю и маршруты коплю про запас. Но ресниц твоих черные шпаги конвоиров имеют талант. Ты мой лагерь, дружок, ты мой лагерь, ты мой лагерь, я твой арестант. То довольна ты, то недовольна, то ты памятник, то карусель. Знать, в тебе поселился привольно разножанровый месяц апреля. С кем сравню я тебя, угадай-ка? Хочешь правду, так правду узнай. Ты мой зайка, дружок, ты мой зайка, ты мой зайка, я дед твой Мазай.

Приходи ко мне, Бригитта, как стемнеет, приходи. Все, что было, то забыто, все, что будет впереди. От рассвета до заката всюду грустно на земле. Лишь глаза твои, как карта для заблудших кораблей. Лишь глаза твои, как карта для заблудших кораблей. Но старпом не верит липе, ночь старпому не указ. Я несусь, как чайный клипер, но не клипер, так баркас. На борту пылают битвы, разногласия на крови. Паруса мои пробиты бомбардиршами любви. Паруса мои пробиты бомбардиршами любви. Я несусь куда-то мимо, из похмелья поутру. Городницкого и Кима, где песни громкие ору. Мне подтягивает свита, пьет бутылки до зари. О, Бригитта, о, Бригитта, путь мой дальний озари. О, Бригитта, о, Бригитта, путь мой дальний озари. Но я устал от этой роли, не пират я в этот раз. Я сажусь на мотороллер, нажимаю полный газ. Обгоняю пару мазов, привожу в инфаркт ГАИ. Ух, какая ты зараза, даже рифму не подобрать.

Теперь толкуют о деньгах в любых заброшенных снегах, в портах, в постелях, в поездах, под всяким мелким зодиаком. Тот век рассыпался, как мел, который словом жить умел, что начиналось с буквы «Л», заканчиваясь мягким знаком. Тот век рассыпался, как мел, который словом жить умел, что начиналось с буквы «Л», заканчиваясь мягким знаком. О, страстный взгляд из-под бровей, листанье сборника кровей, что было содержанием дней, то стало приложением вроде. Вот новоявленный Моцарт сродни менялам и купцам, забыв про двор, где ждут сердца, к двору монетному приходит. Все на продажу понеслось, и что продать, увы, нашлось в цене все то, что удалось. И спрос не сходит на интриги, явились всюду чудеса, рубли раздув, как паруса, и рыцарские голоса, смехоподобны, как вериги, явились всюду чудеса, рубли раздув, как паруса, и рыцарские голоса, смехоподобны, как вериги. Моя надежда на того, кто, не присвоив ничего, свое святое естество сберег в дворцах или в бараках, кто посреди обычных дел за словом следовать посмел, что начиналось с буквы «Л», заканчиваясь мягким знаком. Кто посреди обычных дел за словом следовать посмел, что начинал

мелькать пляски бликов слепого дождя. Будут ходики с ним в ритме пульса стучать и молчать, когда он без тебя. А потом будут падать на крыши снега.

всегда поет, а исчезну перестанет, а зачем? И лето кружит семена сомлевших в

Шагал я неуклюже. Не жалейте меня, не жалейте. Что теперь говорить, чья вина? Вы вино по стаканам налейте и скажите привет старинам. В кровь израненные именами выпьем, братцы, теперь без прикрас. Мы за женщин, оставленных нами, и за женщин, оставивших нас. В то лето шли дожди и рушились надежды, что Бог нас наградит за преданность

строится как надо. Не жалейте меня, не жалейте. Что теперь говорить, чья вина? Вы вино по стаканам налейте и скажите привет, старина. В кровь израненные именами выпьем, братцы, теперь без прикрас. Мы за женщин, оставленных нами, и за женщин, оставивших нас. В то лето шли дожди, и было очень сыро. В то лето впереди лишь осень нам с

0: начатая книжка. Не жалейте меня, не жалейте.
1: Что теперь говорить, чья вина?
0: Вы вино по стаканам налейте и скажите привет старинам.
1: В кровь израненные именами
0: выпьем, братцы, теперь без прикрас. Мы за женщин, оставленных нами, и за женщин.

Покидаю город Таллин, состоящий из проталин, на сырых ветрах стоящий, уважающий сельдей, вне в море синее глядящий, работящий и гулящий, и отчасти состоящий из невыпивших людей, и отчасти состоящий из невыпивших людей. Что мне шпили, что мне тальи, я уехал от Натальи, с морем борется гремящим пароход мой, как Антей, переборками скрипящий, как большой и старый ящик, и отчасти состоящий из несломанных частей, и отчасти состоящий из несломанных частей. Где ты, милый город Таллин? Я плутаю без Натальи. Это было настоящим, остальное небольшим. И на палубе гудящей я стою во тьме курящей, и отчасти состоящей из нераненной души. Возвращусь я в город Таллин, стоящий из Натальи, по сырым ночам не спящий, ожидающий вестей, и всецело состоящий, и всецело состоящий, и всецело состоящий из любимых мной частей, и всецело состоящий из любимых мной частей.

Все было, неужели было? Знакомый мелодичный звук. Кто там наигрывает мило? Внимание, ретро, новый круг —

звучит легко и плавно. Вон дыхание времени живое в триолях медленных его. Плывет мотив над головою.

войне. Дело стало быть к войне. Если дать ему кружить, если дать ему кружить, значит, всем на фронт идти.

Действительно потом все вздыхается, вспоминается опять, что живой. И вот тут-то человек напивается и не хочет возвращаться домой. Он печаль свою, как йод, всем на раны льет и настойчиво зовет на вокзал. Но, конечно же, под утро домой идет и все шепчет, как он верно сказал. –

Речка темно горит, дождь за окном стучит. Лето сплошной обман, в соснах висит туман. Ни погода в горах, ни погода в эту смену с погодой проколов.

Нам-то что, мы в тепле и в уюте, и весь вечер гоняем чаи, лишь бы те, кто сейчас на маршруте, завтра в лагерь спуститься смогли. Врут все мои друзья, что, мол, придет рассвет, что, дескать, есть края, где ни погоды нет, ни погода в горах, ни погода в эту смену с погодой прокол, будто плачет по ком-то природа в нашем лагере у Зунков. Нам-то что, мы в тепле и в уюте, и весь вечер гоняем чаи, лишь бы те, кто сейчас на маршруте, завтра в лагерь спустят.

У всех, кто ввысь отправился когда-то, у всех горевших в плазме кораблей, есть важный и последний из этапов, этап прикосновения к земле, где с посохом синеющих дождей идет сентябрь по цинковой воде, где клены наметут свои листки на мокрую скамейку у реки. Мы постепенно счастье познавали, исследуя среди ночных полей, с любимыми на теплом сеновале, этап прикосновения к земле, где с посохом синею

то женщины казались нам наградой, то подвиги нам виделись вдали. И лишь с годами мы познали радость в кругу обыкновеннейшей земли, где с посохом синеющих дождей пройдет сентябрь по цинковой воде, где клены наметут свои листки на мокрую скамейку у реки. Когда-нибудь столь ветреный в начале огонь погаснет в пепельной золе. Дай Бог тогда нам встретить без печали этап прикосновения к земле, где с посохом синеющих дождей пройдет сентябрь по цинковой воде, где клены наметут свои листки на мокрую скамейку

сетки несла и шлейфом пуазон сбивал мужчин на ритм ламбады, и в них включался Мендельсон. Но ей другого было надо.

Мне твердят, что скоро ты любовь найдешь и узнаешь с первого же взгляда. Мне бы только знать,

Для меня скажи, ты моя тревога и награда. Мне хотя бы раз

Я с тоской, как с траурным котом, день-деньской гляжу на старый дом. До зари в стакан гремит струя. О, Мария, милая моя, корабли сереют сквозь туман, море блик сведет меня.

милая моя. Разве снесть в глазах бессонных соль? Разве есть еще такая боль? А миры скрежещется ноябрь. О, Мария, милая моя,

Мария, милая моя, кончен грог, молошницы скрипят, скрипку в гроб, как девочку скрипач. Звонари уходят на маяк. О, Мария, милая моя, день как год –

Чи котелка маркетанка юная убита. Нас осталось мало, мы да наша боль. Нас немного и врагов немного. Живы мы, покуда фронтовая голь, а погибнем райская дорога. Живы мы, покуда фронтовая голь, а погибнем райская дорога. Руки на затворе, голова в тоске, а душа уже взлетела вроде. Для чего мы пишем кровью на песке? Наши письма не нужны.

жаждал и все просил огня, огня, забыв, что он бумажный. В огонь, ну что ж, иди, идешь, и он шагнул однажды, и там сгорел он не за грош.

мой. Тиберда, тиберда, я хотел бы всегда жить в горах над твоею волной. В серебре серебра, там бурунная рай.

Не твоих тополей. Я бы остался всегда коротать здесь года, если бы не было русских полей. Я бы остался всегда коротать здесь года.

Идет медведь через леса, стараясь не шуметь. Идет медведь. А сверху смотрит воробей, чирикает, заметь. Идет медведь. И пчелы начали жужжать и крыльями звенеть. Идет медведь. И вот уже со всех сторон пошли леса шуметь. Идет медведь. Прекрасно пел огромный хор, в лесу умеют петь. Идет медведь. Остановился тут медведь и тоже начал петь. Идет медведь.

Я башку его лопатой зацепил, и ничего. Быть Валерочке богатым не узнали мы.

далеко, и мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

солнце дрожит в воде, ветер уходит вдаль. Вот уж который день я прихожу сюда, видеть, как ты плывешь, слушать, как ты поешь, парус крылом махнет, сердце на миг замрет. Но вот зима пришла, речка белым-бела, свернуты паруса, хмурятся небеса, снег и печаль кругом кружится в ноябре, и не махнет крылом парусник на заре. Вот и любовь прошла, речка белым-бела,

ты пока с ума сойти и жуть. Хулиганы, меломаны доставали таганы, интриганы, банвиваны прихватили чистоганы. Пенни прыгнули на пони, причесали чичерони, шарри-варри, лори-тори, харакири априори. Вся это нонсенсы, сенсансы, с ним зулус латрек, и Авиценна, и цена Бетховен и Хавбек.

Конечно, это не для всех еще вас издаст. О, вкусно может быть успех тому, кто вас издаст. Хиппи хапнули богему, апофегма парадигму, полудрем метеорема засолила догму в сигме, прозевали сидни.

Любовь моя, Россия, люблю, пока живу. Дожди твои косые, полян твоих траву, дорог твоих скитания, лихих твоих ребят. И нету оправдания нелюбящим тебя. Любовь моя, Россия, ты с каждым днем

И ты приди сюда, и в холод, и в жару, на высокую планету простаков. Розовеет к вечеру Дангузарун, Эльбрус пошит из красных

Тропа, разобрать я в снегопаде не могу. И ты представь, что не лежит вдали Москва, и не создан до сих пор еще Коран. В мире есть два одиноких существа, человек, и это белая гора.

разобрать я в снегопаде не могу. Но с вершины через скальные ножи ты посмотришь вниз, как с мачты корабля. Под ногами что-то плоское лежит и печально называется земля.

разобрать я в снегопаде не могу. Где дорога, а где мелкая тропа? Разобрать я в снегопаде не могу.

не говорил. Мы пока не понимали, хоть и вежливо кивали, что среди других светил ты.

не воротятся назад. В Александровском саду, как пером судьба коньками, чертит все, что будет с нами в наступающем году. Попадем ли мы в беду или в чем-то преуспеем, прочитать мы не сумеем по каракулям на льду. Будет утро за окном, и будильник тикать будет.

никому, за что мы пьем. Только вслух пока не скажем никому, за что мы пьем.

и жаждал, и все просил огня, огня, забыв, что он бумажный. В огонь, ну что ж, иди, идешь, и он шагнул однажды, и там сгорел он не за грош, ведь был солдат бумажный.

первый день в октябре, словно первый ледок на зеленой траве.

все. Первый день в октябре, словно первое ледок на зеленой траве.

В Аркашиной квартире живут чужие люди. Ни Юли, ни Аркаши давно в тех стенах нет. Там также не сижу я с картошечкой в мундире. И вовсе не Аркашин, горит на кухне свет. Неужто эти годы прошли на самом деле? Пока мы разбирались, кто теща,

Аркашиной квартире бывали эти рифмы не в виде сочинений, а в виде высоты. Там даже красовалась неясным логарифмом абстрактная картина для общей красоты. Нам это все досталось не в качестве наживы, и был неповторимым наш грошевой уют. Ах, слава Богу, братцы, что все мы вроде живы, и все, что мы имели, уже не украдут. Мы были так богаты чужой и общей болью, наивною моралью, желанием петь да петь. Все это оплатили любовью мы и кровью. Не дай нам Бог, ребята, в дальнейшем обеднеть. В Аркашиной квартире все бродят наши тени, на кухне выпивают и курят у окна. Абстрактная картина судеб переплетения, и так несправедливо,

Пошел на взлет наш самолет, прижал к земле тоскливый вереск, махнул рукой второй пилот на этот неуютный берег. Ночной полет, тяжелая работа, ночной полет, не видно ничего. Ночной полет, не время для полета, ночной полет, полночный разговор. А на земле не то чтобы лес, а просто редкие березы лежат на штурманском столе. Еще не пройденные грозы. Летим всю ночь по курсу ноль. Давным-давно нам надоело смотреть на жизнь через окно и делать дело между делом. Ночной полет, тяжелая работа, ночной полет, не видно ничего. Ночной полет, не время для полета, ночной полет, полночный разговор. А я не сплю, благодарю свою судьбу за эту муку, за то, что жизнь я подарю ночным полетом и разлукам. Ночной полет, тяжелая работа, ночной полет, не видно ничего. Ночной полет, не время для полета, ночной полет, полный.

что светла и нежна, потому что тебя обещали мне.

Слова в них словно музыка, прильни и слушай. Ты слышишь, в них ровное дыхание земли и моря. В глазах твоих лагуны, корабли и небо.

близкое с этих облаков. Штормы ходят с мокрыми руками и стучатся в стекла маяков.

огонек лампады керосинный светит на ушедшие года.

несостоятельный истерик. Бьется все о камни головой. Мы переживем все эти муки, мы вернемся к синим чудесам. Тяжкую замедленность разлуки на кострах мы пустим к небесам. Белым чайкам сухари мы скормим, песням продадимся мы в рабы. Будем понимать мы эти штормы, как желанный повод для борьбы.

перроне разлук, желтизна, пахнет осенью и пирожками. Я на лавке сижу допоздна.

Мечта красная — это кино, сентябрем разукрашенной скуки. Я закончил смотреть.

моя дорогая, моя несравненная леди, ледокол мой печален, и штурман мой смотрит на юг. И представьте себе, что звезда из созвездия Лебедь непосредственно в медную форточку смотрит мою. Непосредственно в эту же форточку ветер влетает, называвшийся в разных местах то муссон, то пассат. Он влетает и с явной усмешкою письма листает, не отправленные, потому что пропал адресат. Где же, детка моя, я тебя проморгал и не понял? Где, подружка моя, разошелся с тобой на пути? Где, гитарой бренча, прошагал мимо тихих симфоний, полагая, что эти концерты

лжи. Одиночество шлялось за мной и в волнистых витринах появлялась печальной фигурой в потертом плаще. За фигурой по мокрым асфальтам

этой земле без тебя, без тебя. Кто-то рядом ходил и чего-то бубнил, я не слышал. Телевизор мне тыкал красавец в лицо, я слеп. И, надеясь на старого друга,

Печалишься ты зря, не веришь в радость утра счастливого весеннего, такого, как не май. Опять корабль мой заносит против ветра. Не надо, капитан, судьбу не проклинай. И потом, не веришь.

как же тебе рассказать, что такое гора? Гора — это небо, покрытое камнем и снегом. А в небе мороз неземной, неземная жара. И ветер такой, что нигде кроме неба и не был. Ищите, ищите мой голос в эфире, немного охрипший, на то есть причины. Ведь наши помирки стоят на Памире, а мы чуть повыше, чем эти вершины. А мы чуть повыше, чем эти вершины. Гора — это прежде всего, понимаешь, друзья, с которыми вместе по трудной дороге шагаешь. Гора — это мудрая лекция, вечность и я. Гора — это думы мои о тебе, дорогая.

помире, а мы чуть повыше, чем эти вершины. А мы чуть повыше, чем эти вершины. В палатке по мирке моей зажигалась свеча, как будто звезда загоралась на небе высоком. И слабая нота, рожденная блеском луча, надеюсь, к тебе долетала, хоть это далеко. Ищите, ищите мой голос в эфире, немного охрипший, на то есть причина. Ведь наши помирки стоят на помире, а мы чуть повыше, чем эти вершины. А мы чуть повыше, чем эти вершины. Вот так и ложится на сердце гора за горой, их радость и тяжесть повенчанные высотой. Мы снова уходим, хоть нам и не сладко порой. Уж лучше тяжелое сердце, чем сердце пустое. Ищите, ищите мой голос в эфире, немного охрипший, на то есть причина. Ведь наши помирки стоят на помире, а мы чуть повыше, чем эти вершины, а мы чуть повыше.

который так яркий на фоне круч. Тональность синьяка, Моцарта ключ. Сотворил пейзажи Бог, но порой они не ах, что творец решить не смог, за него сумел Ван Гог. И озвучить те картины леса и равнины, снег и сумерки в горах, смог нечаянно бах. Синдоляре фадиес, красный, желтый, голубой, блеск и формула небес, что возникла над тобой. Звук от цвета волны, волны, только слушай и смотри, слух и зрение.

ля лиловое, ре красное, синее, сино. Для сирени си прекрасно, как цвет в апельсине. Мина милость минор, не печаль, прохлада рук, приглушенный разговор, светло-синий

Всем захочется стрелять. Ну а как стрельба пойдет? Ну а как стрельба пойдет? Пуля дырочку найдет.

На одном клетка попугай сидит, на другом клетка ему мать плачит. Она ему любит, и она ему мать, она ему хочет и обнимать. Таш-туши, таш-туши, мадам попугай, таш-туши, таш-туши, билет всем давай. Моя жена кекила, черный как холера, с длинным носом красным и лицом ужасным.

даже слова такого в толстых чужих словарях. Август ущерб увядания.

глядится в наши судьбы, в наши лица, в ту военную страницу.

плывет, мне качает кормой теплоход. Он давно меня ждет, мне поет, разбиваясь волна. Пей до дна, пей до дна. Будто не бывает в море страшных бурь, кромка золотая, нежная лазурь. Будто штормовые не придут часы, теплый ветер дует в самые усы. Мне качает кормой теплоход, он давно меня ждет, мне поет,

сварки, а дом наш, как и прочие, плывет по морю снов. Сквозь строек новогодние подарки, и мне опять всю ночь не спать, не зажигая света, припасть

обучаю играть на гитаре ледокольщика Сашу Седых. Ледокол по торосу ударит, Сашка крепче прихватит лады. Ученик мне достался упрямый, он струну теребит от души. У него на столе телеграмма: разлюбила, прощай, не пиши. Улыбаясь на фотокартинке, с нами дама во льдах колесит. Нью-Игарка, мадам, Лос-Дудинка, иностранный поселок Тикси. Нью-Игарка, мадам, Лос-Дудинка, иностранный поселок Тикси. Я гитарой не сильно владею, и с ладами порой не в ладах. Обучался у местных злодеев в тополиных московских дворах. Но для Сашки я бог, меж прочим. Без гитары ему не житье. Странным именем Визбор Иосич он мне дарит почтенье свое. Улыбаясь на фотокартинке, с нами дама во льдах колесит. Нью-Игарка, мадам, Лос-Дудинка, иностранный поселок Тикси. Ах, коварное, это коварство, дальнобойный имеет гарпун. Оборона теперь и лекарство, семь гитарных потрепанных струн. Говорит он мне, это детали, но ошиблась в своей суете. Обучаю играть на гитаре и учусь у людей доброте. Улыбаясь на фотокартинке, с нами дама во льдах колесит. Нью-Игарка, мадам, Лос-Дудинка, иностранный поселок Тикси.

нужно, чтоб не заснуть в снегах. Февральской ночью в южной, торжественной, как Бах.

нашем доме война отгремела, вновь земля зеленела.

на диво, почти что настолько, насколько красиво, и по носу кошки мизинцем водила, и очень печально и тихо спросила: скажите, а есть ли такие?

Сны под окном и закат. Задуваемый ветром подари мне февраль. Три сосны под окном и закат. Задуваемый ветром полоса по лесам золотая легла. Ветер в двери скребет, как бродяга. Я тихонечко сяду у края стола.

луну и закат. Задуваемый ветром мой веселый февраль, три сосны под окном и закат. Задуваемый ветром, ах, как мало я сделал на этой земле. Не крещен, не учен, не натружен, не похож.

те, что родился не за пустяками. Толь писать мне Христа на суровом холсте, толь волшебный разыскивать камень. Дорогие мои, невиновно вино, на огонь не наложено вето, а виновен февраль, три сосны под окном и закат. Задуваемый ветром, а виновен февраль, три сосны под окном и закат.

Что ж, если в Портленд нет возврата, пускай купец помрет со страху. Ни бог, ни дьявол не помогут ему спасти свои сумки.

0: же никогда.
1: Ты уйдешь, усталая, слов не говоря, и погаснет алая зимняя заря.

солнца, алая заря. Мой характер ангельский ты тогда поймешь. Прилетишь с Архангельска.

и оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви, в года разлук, в года смятений.

Снова гость к моей соседке. Дочка спит, торшер горит, радость на лице. По стеклу скребутся ветки, в рюмочке коньяк налит.

стиральная доска, и качает грузовик наш и трясет. Из груди никак не выскочит тоска, и обиды по щекам не потечет. Скоро станет на полях темным темно, можно будет огоньки пересчитать, те, что воткнуты, как свечки в горизонт, словно в церкви, чтоб кого-то отпевать. 12 писем под полой, мое сокровище. Я этой памяти хозяин и слуга. 12 месяцев читаю, а чего еще, когда хандра привычна и долга. Слава Богу, что хоть было, и вот так на листочках синей пастой запеклось, что возможно на заснеженных верстах сочинять, что в самом деле не сбылось. Степь закатным серпантином осыпать, добавлять лиловых сумерек на снег до тех пор, пока не стану засыпать, продолжая вспоминать тебя во сне. И ты возникнешь, как ночной звонок межгорода. Я помню свет, когда ты в дом вошла, и я был с ног до головы облит тем золотом, да позолота вся со временем сошла.

река, что глаза мои слезятся на ветру, только дату на борту грузовика я сквозь изморозь никак не разберу.

Забудется печаль и письма от кого-то. На смену миражам приходят рубежи, но первая тропа с названием «Работа» останется при нас оставшуюся жизнь. Покинет нас любовь, друзей займут заботы, детей растащит мир, он им принадлежит. Но первая строка с названием «Работа» останется при нас оставшуюся жизнь. Пусть в перечне побед не достает чего-то, нам не к лицу о том, товарищ мой, тужить. Ведь первая печаль с названием «Работа» останется при нас оставшуюся жизнь. Когда уходим мы к неведомым высотам, за нами в небе след искрящийся лежит, и первая любовь с названием «Работа» останется при нас оставшуюся жизнь. И первая любовь с названием «Работа» останется при нас оставшуюся жизнь.

Зачем вахтанговский корабль так театрально был заснежен? А ход событий неизбежен, как в март плывущий дирижабль. Лишь бомж у Спаса на песках смотрел и лыбился блаженно, и наблюдал обыкновенно Арбат в огнях и чудесах.

банальным, что провидением фатальным. Он, как взведенный пистолет, смотрел видение, как псих. Про эту очередь у здания, какие знания и страдания откроет занавес для них.

Бега на воде, брошенный. Пасынок юродивый, остров Сахалин.

Вы гуляли по Монмартру поздним вечером и днем. В холод накануне марта, где блистает Сакрикёр,

и кружится голова. Шепните о чуде попутчику другу, а лучше идите, смотрите без слов. Метро-музыкант наиграет вам фугу, в уютном отеле найдете вы кров. На площадке Тракадеро к башне манит высота.

и покажется ажурным Ренуар в зале Д'Орсе. Шепните о чуде попутчику другу, а лучше идите, смотрите без слов. В метро музыкант наиграет вам фугу, в уютном отеле найдете вы кров. Под огнями карусели, где играл один малыш, долго мы на мир глядели, тех средневековых крыш.

на весу. Шепните о чуде попутчику другу, а лучше идите, смотрите без слов. Метро-музыкант –

Я прощаюсь первым, год уходит прочь. Если бы со мной он мог остаться, только как и прежде, день уходит в ночь.

позорно, станешь ты музыкантом придворным. Будешь вдоволь есть и пить, стану я тебя любить. Нет, король Фалерий.

Во дворе, где каждый вечер все играло радиола, где пары танцевали пыля, ребята уважали очень.

Я не владею испанским, немецким, французским. Мой кругозор остается достаточно узким. Только любовь, только воздух и суша, и море. Только цветы и деревья в моем кругозоре. Я не владею английским, турецким и шведским. Мой кругозор остается достаточно детским. Только летучие радости, жгучие горе. Только надежды и страхи в моем кругозоре. Греческим я не владею, латынью, санскритом.

Только рождение и смерть, только звезды и зерна. В мой кругозор проникают и дышат просторно. Я не владею морским, деревенским, спортивным. Мой кругозор остается почти примитивным. Только твое и мое сокровенное дело, чтобы земля с человечеством вечно летела. Только любовь, только воздух и суша, и море. Только надежды и страхи в моем кругозоре. В мой кругозор проникают и дышат просторно. Только рождение и смерть, только звезды и зерна.

вокруг не приключается, не приключается. Вода соленая,

любовь не возвращается, не возвращается, погода портится, и никому не возвращается.

Куда девались звезды, упавшие в моря? Маяк кричит тревожно, я говорю серьезно, пока еще не поздно списаться с корабля. Но мы в морях не раз встречали зори и пили спирт, болтаясь между льдин. Мы все пропьем, но флот не опозорим, мы все пройдем, но флот не посрамим.

Нашмеет трубу и задний ход. Труба дымит опасно, винты скрипят ужасно, и никому не ясно, чем кончится поход. Но мы в морях не раз встречали зори и пили спирт, болтаясь между льдин. Мы все пройдем, но флот не опозорим.

Но все же нет печали, досады даже нет. Видали вы едва ли все то, что мы видали. На вас не напасешься, ребята, сигаретам и в морях. Не раз встречали зори и пили спирт.

По приказу мы стреляли, и стреляя, я дрожал, как отлетающие души. Запишите меня в список негодяев, если он теперь еще кому-то нужен.

0: Хожу домой, был трезвый очень я. Конюшни вижу лошадь я, а лошадь не моя. Своей хорошенькой жене сказал с упреком я: зачем чужая лошадь там, где быть должна моя?
1: Что? Где ты лошадь видишь там? Шел бы лучше спать. Корова дойная стоит, что привела мне мать.

0: видел я. Я на вторую ночь пришел, был трезв не очень я. Вдруг вижу шляпа на гвозде, как будто не моя. Своей хорошенькой жене сказал с упреком я: зачем чужая шляпа там, где быть должна моя?
1: Что? Где ты шляпу видишь там? Шел бы лучше спать, горшок на гвозди кинесит, что принесла мне мать.

видел ее. На третью ночь пришел домой, был трезв не очень я. На стуле вижу пара брюк, а пара не моя. Сказал тогда своей жене, секретов не таи. Зачем чужие брюки там, где быть должны мои? Что

0: Пока я. Четвертый раз пришел домой, был трезв не очень я. Глянь на подушке, голова, я вижу, не моя. Своей хорошенькой жене сказал с упреком я: зачем чужая голова, где быть должна моя?
1: Что? Где ты голову узрел? Шел бы лучше спать. Качан капусты там лежит, что принесла мне мать.
0: Я повидал весь белый свет, объездил все края, но чтоб качан с усами был, нигде не видел я.

комнате покой, всем гостям почет, полною рекой жизнь моя течет. Выйду не спеша и вокруг взгляну,

Когда лампа разбита, огонь умирает в пыли. Когда буря забыта, все меньше радуг вдали. Когда лютня упала, струна звенит все слабей. Когда

моя дорогая, моя несравненная леди. Ледокол мой печален, и штурман мой смотрит на юг. И представьте себе, что звезда из созвездия Лебедь непосредственно в медную форточку смотрит мою.

потому что пропал адресат. Где же, детка моя, я тебя проморгал и не понял. Где, подружка моя, разошелся с тобой на пути. Где гитары бренча прошагал мимо тихих симфоний.

Счастье является качеством лжи. Одиночество шлялось со мной, и в волнистых витринах отражалась печаль.

Я уже заскучал по столице, а прошло-то всего 3 недели. По озябшим прохожим, по лицам, по которым

сердца для размышлений и признания. К столу над лампочкой склонится и будет мне шептать слова. И может что-нибудь исполнится и для меня откроет знания. На утро выбили

тихо стучат во мне. День из апреля кружит меня, утро отдаёт.

Когда угас огонь любви и болью сердце не тревожит меня на боль, благослови, она вернуть волненье сможет. Двойник сулит спасти меня от мук ценой нравоученья. Кричу наставника, кляня, нам рай земное притяженье. Те, кто потом пройдут за мной тропой любви благословенной, увы, не обретут покой и не встретят радость неизменной. Уже теперь сказать смогу, пройдя все пытки наслаждения, я тело отдал бы врагу, взяв у души ее свечение. Те, кто потом пройдут за мной ничто холодные, разум ей, расчет и воля бесполезны, мой опыт уходящих дней, порядок жизни поднебесной, храни покорно боль в груди и свет ее живого взгляда, награды у любви не жди. Уже сама любовь награда.

Шахматная доска и качает грузовик наш и трясет. Из груди никак не выскочит тоска, и обиды по щекам не потечет. Скоро станет на полях темным-темно, можно будет огоньки пересчитать, те, что воткнуты, как свечки в горизонт, словно в церкви, чтоб кого-то отпевать. 12 писем под полой, мое сокровище, я этой памяти хозяин и слуга. 12 месяцев читаю, а чего еще, когда хандра привычна и долга. Слава Богу, что хоть было, и вот так на листочках синей пастой запеклось, что возможно на заснеженных верстах сочинять, что в самом деле не сбылось. Степь закатным серпантином осыпать, добавлять лиловых сумерек на снег до тех пор, пока не стану засыпать, продолжая вспоминать тебя во сне. И ты возникнешь, как ночной звонок межгорода. Я помню свет, когда ты в дом вошла, и я был с ног до головы облит тем золотом, да позолота вся со временем сошла.

далека, что глаза мои слезятся на ветру. Только дату на борту грузовика я сквозь изморозь никак не разберу.

Я гляжу сквозь тебя, вижу синие горы. Сквозь глаза на пространство земли, где летят журавли, где лежат командоры, где боками стучат о причал корабли гребни каменных гор, машут сорванным снегом.

истекает луны золотая слеза. Я иду сквозь тайгу по весне белокрылой, по колено в воде, по разливам бреду. Я иду сквозь тебя, пока есть мои силы, даже если уже

О мой пресветлый отчий край, о голоса его и звоны, в какую высь

какой покой в его лесах, как в них черны и влажны реки, какие храмы в небесах над ним.

я как скрещенье многих дней, и слышу я в лугах росистых и голоса моих друзей, и голоса с небес российских.

те времена убивали мух, ящериц, птиц, даже белый лебяжий пух не нарушал границ. Потом по периметру той страны, вившемуся угрём, воздвигли четыре глухих стены, дверь нанесли углем.

О, моя дорогая, моя несравненная леди, ледокол мой печален, и штурман мой смотрит на юг. И представьте себе, что звезда из созвездия Лебедь непосредственно в медную форточку смотрит мою. Непосредственно в эту же форточку ветер влетает, называвшийся в разных местах то муссон, то пассат. Он влетает и с явной усмешкою письма читает, не отправленные, потому что пропал адресат. Где же, детка моя, я тебя проморгал и не понял? Где, подружка моя, разошелся с тобой на пути? Где гитарой бренча прошагал мимо тихих симфоний, полагая, что эти концерты еще впереди? И беспечно я лил на баранину соус ткемали, и картинки смотрел по утрам,

Одиночество шлялось за мной, и в волнистых витринах отражалось печальной фигурой в потертом плаще. За фигурой по мокрым асфальтам катились машины, абсолютно пустые, без всяких шоферов.

тебя. И водили со мной хороводы одни непогоды, и все было на этой земле без тебя, без тебя. Кто-то рядом ходил и чего-то бубнил, я не слышал. Телевизор мне тыкал красавец в лицо, я ослеп. И, надеясь на старого друга и горные лыжи, я пока пребываю на этой пустынной земле. О, моя дорогая, моя несравненная леди, ледокол мой буксует во льдах, выбиваясь из сил. Золотая подружка моя из созвездия лебедь, не забудь, упади, обнадежь, догадайся, спаси меня.

Потуши свечу, занавесь окно. Новый год уже наступил давно. Мы одни не спим. Наш камин погас. За стеной часы бьют четвертый раз. Мы одни не спим. Наш камин погас. За стеной часы бьют четвертый раз.

покоя ждем или новых дел. До утра бы ждать, да всему пределу.

Я сижу, молчу, занавесь окно, потуши свечу, ты задумалась. Я сижу, молчу, занавесь окно, потуши свечу.

С моим Серегой мы шагаем по Петровке, по самой Бровке, по самой Бровке. Жуем мороженое мы без остановки, в тайге мороженого нам не подают. То взлет, то посадка, то снег, то дожди,

В распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь, привет. Идет на взлет по полосе мой друг Серега, мой друг Серега, Серега Санин. Сереге Санину легко под небесами. Другого парня в пекло не пошлют. То взлет, то посадка, то снег, то дожди, сырая палатка. И почты не жди, идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь, привет. Два дня искали мы в тайге капот и крылья. Два дня искали мы Серегу, а он чуть-чуть не долетел, совсем немного. Не дотянул он до посадочных огней. То взлет, то посадка, то снег, то дожди, сырая палатка, и почты не жди, идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь

Ухожу, ибо в этой обители бед ничего постоянного, прочного нет. Пусть смеется лишь тот, уходящему вслед, кто прожить собирается тысячу лет. Книга жизни моей перелистана, жаль, от весны, от веселья осталась печаль. Юность, птица, не помню, когда ты пришла и когда легкокрылая

Когда перед тобою возникает красивая и трудная гора, такие мысли в душу проникают, что снова выйти нам в поход пора. И мы уходим в мир суровый этот, где суждено не каждому пройти, где видно, как качаются планеты на коромысле Млечного Пути. Туда не занесет ни лифт, ни вертолет, там не помогут важные бумаги. Туда, мой друг, пешком и только с рюкзаком, и лишь в сопровождении отваги. Туда, мой друг, пешком и только с рюкзаком, и лишь в сопровождении отваги. Представьте, что не тают там в тумане слова людей, прошедших раньше нас. Там слышен голос Миши Хиргиани, спина Крыленко сквозь пургу видна. И вечно будем мы туда стремиться, к возвышенным над суетой местам, поскольку человеку, как и птице, дана такая радость, высота. Туда не занесет ни лифт, ни вертолет, там не помогут важные бумаги. Туда, мой друг, пешком и только с рюкзаком, и лишь в сопровождении отваги. Прославим тех, кто был на Эвересте, кто третий полюс мира покорил, кто кроме личной альпинистской чести честь родины своей не уронил. А если где-нибудь гора найдется повыше эверестовских высот, из наших кто-нибудь туда прорвется, не хватит дня, так ночью он взойдет. Туда не занесет ни лифт, ни вертолет, там не помогут важные бумаги. Туда, мой друг, пешком и только с рюкзаком,

Ты как хочешь, пиши, не пиши, только вслед мне рукой помаши. Самолет, мой отчаянный друг, высоту набирает, звеня. Самолет улетает на юг, где давно ожидают меня. Азиатские желтые реки, азиатские белые горы. Раз увидел, так это на

и кусочек моей Европы у пропеллера в белом блюде. Мне закаты читают Коран, мне опять вечера, вечера. Вот налево разлегся Тибет, и виднеется справа Сибирь, и тоска по тебе, по тебе.

добрые люди и кусочек моей Европы у пропеллера в белом блюде. Я с друзьями хожу и пою, я зарю бирюзовую пью. И вот здесь посреди ледников, что висят перед нами стеной, я плыву к тебе как ледокол, оставляя, представь, за спиной.

Есть тайная печаль в весне первоначальной, когда последний снег, нам несказанно жаль, когда в пустых лесах негромко и случайно из дальнего окна доносится рояль. Когда в пустых лесах негромко и случайно из дальнего окна доносится рояль. И ветер там вершит круженье занавески, там от движения нот чуть звякает хрусталь. Там девочка моя, еще ничья невеста, играет, чтоб весну сопровождал рояль. Там девочка моя, еще ничья невеста, играет, чтоб весну сопровождал рояль. Ребята, нам пора, пока мы не сменили веселую печаль на черную печаль, пока своим богам нигде не изменили, в программах наших судьб передают рояль. И будет счастье нам, пока легко и смело та девочка творит над миром пастораль, пока по всей земле, во всех ее пределах из дальнего окна доносится рояль.

Море стоит весна. Спят мышата, спят ежата, медвежата и ребята.

Вот он, странный полустанок для воздушных пассажиров. Слабый ветер ностальгии на ресницах наших тает. До свидания, дорогие, улетаем, улетаем. До свидания, дорогие, улетаем, улетаем. Мы в надежде и в тревоге ждем в дороге перемены, ожидая, что дороги заврачуют боль измены. В голубой косынке неба белым крестиком мы таем от того, кто был и не был. Улетаем, улетаем от того, кто был и не был. Улетаем, улетаем. Нам бы встать да оглянуться, оглядеться б, но за даром мы все крутимся, как блюдца непререкаянных радаров. Ах, какая осень лисья, ах, какая синь густая. Наши судьбы словно листья, улетаем, улетаем. Наши судьбы словно листья, улетаем, улетаем. Ну да где же он, черт крылатый, на крылатом крокодиле? Ах, какими мы, ребята, невезучими родились. Может, снег на наши лица вдруг падет, да не растает. Постараемся присниться, улетаем, улетаем. Постараемся присниться, улетаем, улетаем.

Когда я на речку мальчишкой ходил, неся котелок и сачок, мне часто встречался у чистой воды веселый и глупый бычок. «Здорово, бычок!» — говорил я ему, и он отвечал мне: «Му». Теперь я с портфелем хожу и в очках, и в городе жить мне пришлось.

послушайте, если пойдете к реке и встретитесь с глупым бычком. Он мордой потянется к вашей руке и станет махать вам хвостом. Привет от меня.

Мы это дело разом увидали, как роты две поднялись из земли, и рукава по локоть закатали, и к нам с Виталий Палычем пошли. А солнце жарит, чтоб оно пропало, но нет уже судьбы у нас другой. И я шепчу: постой, Виталий Палыч, постой, подпустим ближе, дорогой. И тихо в мире только временами травиночка в прицеле задрожит, кусочек леса редкого за нами, а дальше поле, родина лежит. И солнце жарит, чтоб оно пропало, но нет уже судьбы у нас другой. И я шепчу: постой, Виталий Палыч, постой, подпустим ближе, дорогой. Окопчик наш, последняя квартира, другой не будет видно нам дано. И черные проклятые мундиры подходят, как в замедленном кино. И солнце жарит, чтоб оно пропало, но нет уже судьбы у нас другой.

Мои года, как поезда, проходят, но прихожу туда хоть раз в году, где пахота заботливо обходит печальную фанерную звезду, где солнце жарит, чтобы оно пропало, где не было судьбы у нас другой. И я шепчу: прости, Виталий Палыч, прости мне, что я выжил, дорогой.

горечь или смех? Где найти слова, важные для всех? Но искать зачем? Думать и гадать?

0: Удачи и судьба.
1: Что важнее в игре? Если проиграл, удержись в седле, чтобы в торопях жизнь не проморгать.

Появился не кстати, видно, рано окончил дела. Подошел, постоял у кровати, посидел в темноте у стола. В ванной руки помыв и обтерши, покачался в струях сквозняка, покружился индийской танцовши меж печальных теней потолка. И потом себя вел как невежа, будто это не он, а двойник, будто неугомонный приезжий, будто ветреный он отпускник. Не по нраву всем нам его роздых, дом на целое лето сдаем. Нам полезны и дача, и воздух мы сдаем.

Снег над лагерем валит, гнет палатки в дугу. Я в долгу перед вами, словно в белом снегу.

Чтобы долг свой отдать, чтобы долг свой отдать. Где же вы пропадали, этих лет и не счесть? Отчего не писали, я бы знал, что вы есть. И московский автобус, столь банальный на вид, обогнул бы весь глобус. От беды до любви, от беды до любви, от беды до любви. Претендуя на имя и ваши права, шли ко мне все иные имена и слова. То трубил я охоту, то я путал следы, то туман над болотом принимал за сады, принимал за сады, принимал за сады. То я строил квартиры, в которых не жил, то владел я полмиром, в котором тужил. От хлопот тех осталось чемодан и рюкзак, книги, письма и жалость, что все вышло не так, что все вышло не так, что все вышло не так. Спит пилот на диване, кто ж летает в пургу? Я в долгу перед вами, словно в белом снегу. Отчего ж так не скоро и с оглядкой бежи? Телеграмма, которой ожидаешь всю жизнь, ожидаешь всю жизнь, ожидаешь всю жизнь.

далеко, и мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

дня того. Вот и спросить выходит не с кого. Остается лишь во снах в прошловечной жизни вместе петь придуманные песни

по самой длинной улице Москвы, по самой тихой улице Москвы.

улицы знаю наизусть. Но наш вояж на счастье обречен, и не взбугнуть бы это невзначай.

конечный пункт, асфальтовый причал. Мы сходим в жизнь, покинув тихий рай. Ах, если б нас до старости качал. Москва 12, старенький трамвай. Ах, если б нас до старости качал. Москва 12.

продаю, купите то, чем я владею. Лестницу на небо дешево отдам, легкий

Туманский прав, когда так верно вас сравнил он с радугой живою. Вы милы, как она, для глаз, и как она временчивы душою. И с розы сходны вы,

так же колитесь, Бог с вами. Но более всего сравнение с ключом мне нравится, я рад ему сердечно. Да чисты вы, как он, и сердцем, и умом, и холоднее его, конечно.

Когда проходят дни запоя, мой друг причесан и побрит, и о высоком говорит уже не страстно, а спокойно, и даже где-то безразлично, как будто все само собой. Он выражается прилично.

а маманя мечет баночку и корочки, да не всем гостям дает, а по выбору. Это парень говорит нашей Лорочке, а худжаву достает ей и Висберга. Но тут гости все ко мне обращаются, будто я им большевец или Зыкина. Ну а Лорка под столом все щипается, мол, завязывай налево позыркивать. А я гляжу сквозь телевизор взором, и мысль моя ясна, как бирюза. Пора хватать подшивку кругозора и оборвись, куда глядят глаза.

Давно все это было, давным-давно. Капитаны, капитаны.

мой дружище, мой товарищ дорогой, пусть тебя везде разыщет, будет пусть всегда.

Нам бы выпить перед стартом, да другие помешают. Лишь бы старая семерка отработала б свой план. Если даст отказ вторая, мы в Алтае или в Китае. Если третья откажет, здравствуй, Тихий океан. Если даст отказ вторая, мы в Алтае или в Китае. Если третья откажет, здравствуй, Тихий океан. Наше верное корыто нас выводит на орбиту. Тут бы нам как раз и выпить вдалеке от строгих стен. Но за малым остановка предстоит как раз стыковка. И приходит тут на память рукавишников НН. Но за малым остановка предстоит как раз стыковка. И приходит тут на память рукавишников НН. Мы вплываем автоматом с другом-братом-демократом в коммунальную квартиру под названием «Салют». ЦУП волнуется, допустим, но и повод не пропустит. Вова, Витя и другие без сомнения нальют. Что ж у нас, терпения хватит, нам земля за все заплатит. Лишь бы выдала б как надо КДУ поток огня. Скажут люди, эти двое есть действительно герои. При такой бывать закуски и ни разу не принять.

Женщина – семейное существо. Мысль я родил невинную, поджигаю в трубочке вещество и затяжку делаю длинную. Даже если сделано из кости, для страданий жизненных и утех, наливайте в рюмочки жидкости и давайте выпьем за них, за всех. Вся жизнь признать приходится –

Мы все мужчины-физкультурники. На зарядку рано всегда встаем. Но, конечно, делаем вид на публике, будто часто курим и много пьем. Честно говоря, надоело нам. Мы не курили бы каждый час и не прикасались бы к стаканам, если бы не пить женщины за

горах дожди, в горах седое небо, в горах грохочут горы по горам. Бежит поток, вчера лишь бывший снегом, грохочут глины, твердые вчера. Несутся глины, твердые вчера. А нам светло, над нами солнце жёлоб, и облаков веселые стога. И лишь река с известием тяжелым, как скороход бежит издалека, как скороход бежит издалека. И если я надолго замолкаю, а вроде солнце светит впереди, не говори, с чего река такая, а просто знай, в горах идут дожди, а просто знай, в горах идут дожди.

0: вот уже конец.
1: Развозят пушки на трассах. Все говорят: вставай, вставай. И хочется закрыть глаза, но ты глаза не закрывай, не закрывай. Кричат грачи, ты слышишь? Потерпи, родной, и над тобой стоят врачи. И кто-то говорит:

Октябрь мой задумчивый и страстный опять пришел ко мне по дымке луговой. И, распахнув окно своим дыханием властным, врывается в мой дом опавшую листвой. Уж так заведено, что это возвращение привычное для всех рождение мое. И наступает вдруг осеннее прозренье, и обретаю я дыхание свое. А утром на окне, слегка заиндевевшим, распахнутым во двор, в его уснувший сад, я нахожу следы листвы недошумевшей, и с грустью ухожу, чтоб с ней прийти назад.

И распахнув окно своим дыханием властным, врывается в мой дом

С детских лет поверил я, что от всех болезней капель датского короля не найти полезней.

Белый свет я обошел, но нигде на свете мне, представьте, не пришлось встретить капли эти. Если ж вам вдруг повезет, вы тогда без меры. Капли датского короля пейте, кавалеры, капли датского короля пейте, пейте, кавалеры.

Повезет вы тогда без меры, капли датского короля, пейте, кавалеры, капли датского короля, пейте, пейте, пейте, кавалеры.

Вставайте, граф, рассвет уже полощется. Из-за озерной, выглянув воды. И, кстати, та вчерашняя молочница уже поднялась, полная беды. Она была робка и молчалива, но, ваша честь, от вас не утаю. Вы, несомненно, сделали счастливой ее саму и всю ее семью. Вставайте, граф, уже друзья с мультуками коней седлают около крыльца. Уж горожане радостными звуками готовы вас приветствовать отца. Не хмурьте лоб, коль было согрешение, то будет время обо всем забыть. Вставайте, мир ждет вашего решения. Быть или не быть, любить или не любить. И граф встает, ладонью бьет будильник, берет гантели, смотрит на дома и безнадежно лезет в холодильник. А там зима, пустынная зима. Он выйдет в город, вспомнит вечер давешний, где был, что ел, кто доставал питье. У перекрестка встретит он товарища, у остановки подождет ее. Она придет и взглянет мимоходом, что было ночью, будто трын-трава. Привет, привет, хорошая погода. Тебе в метро, а мне ведь на трамвай. А продают на перекрестках

От решетки свежо щеке, сыров в тесном подвальчике, мрак за плечи обнял, как брат, между прутьев небес квадрат. Город взят белочехами, власть пока что с прорехами.

что ж, если в Портленд нет возврата, пускай купец помрет со страху. Ни бог, ни дьявол не помогут ему спасти свои суда.

Что ж, если в Портленд нет возврата, поделим золото, как братья. Поскольку денежки чужие не достаются

поход на чужую страну собирался король. Ему королева мешок сухарей насушила и старую мантию так аккуратно зашила. Дала ему пачку махорки, в тряпочке соль, и руки свои королю положила на грудь.

ветер. Врага мы побьем и с победой придем, и ура! И вот отгремело прощальных речей торжеством.

сразу он назначил, а грустных оставил в солдатах, авось ничего. Представьте себе, наступили победные дни. Пять грустных солдат не вернулись из схват.

Один рефрижератор, представитель кап-страны, попался раз в нешуточную вьюгу. А в миле от гиганта поперек морской волны шел ботик по фамилии Калуга. Что же ботик потопили? Был в нем новый патефон и портрет Эдиты Пьехи и курительный салон. А тот рефрижератор, что вез рыбу для капстрана, вдруг протаранил ботик молчаливо. На таре из-под двина только виден капитан хорошего армянского разлива. Что же ботик потопили? Был в нем новый патефон и портрет Эдиты Пьехи и курительный салон. «Do you speak English, падлы?» — капитан кричит седой. «Француженка, быть может, мать твоя! А может, вы совсем уже, пардон, Шпрыхин Зидович?» И судно отвечают: «Я-я-я! Что я? Что же ботик потопили?» Был в нем новый патефон и портрет Эдиты Пьехи и курительный салон. Советское правительство послало документ и навело ракет на балбес. А ботику отгрохали огромный монумент, которым и гордится вся Одесса. И там внизу написали, что же ботик потопили. Был в нем новый патефон и портрет Эдиты Пьехи и курительный салон.

нежной страстью горит. Но сыну со вздохом отец говорит: за матерью Мэри лет 20 назад ухаживал я, признаюсь.

покидаю город Таллин, состоящий из проталин, на сырых ветрах стоящий, уважающий сельдей, в море синее глядящий, работящий и гулящий, и отчасти состоящий из невыпивших людей, и отчасти состоящий из невыпивших людей. Что мне шпили, что мне тальи, я уехал от Натальи, с морем борется гремящим пароход мой, как антей, переборками скрипящий, как большой и старый ящик, и отчасти состоящий из несломанных частей, и отчасти состоящий из несломанных частей. Где ты, милый город Таллин? Я плутаю без Натальи. Это было настоящим, остальное небольшим. И на палубе гудящей я стою во тьме курящей и отчасти состоящей из нераненной души. Возвращусь я в город Таллин, состоящий из Натальи, по сырым ночам не спящий, ожидающий вестей, и всецело состоящий, и всецело состоящий, и всецело состоящий из любимых мной частей, и всецело состоящий из любимых мной частей. Thank you.

Над нашими домами разносится набат, и затемнение улицы одела. Ты обучи любви Арбат, а дальше, дальше наше дело. Ты обучи любви Арбат, а дальше, дальше наше дело. Гляжу на двор Арбатский, надежды не тая, вся жизнь моя встает перед глазами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами. Расписки за винтовки с нас взяли писаря, но долю себе выбрали мы сами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами.

Нас исполняет музыка по лицам, нас исполняют судьбы, как по нотам, записанным в нестойкие страницы каким-то все напутавшим фаготом. В тех нотах есть живущие фигуры и те, кто попрощались, улетая. Но в самой середине партитуры есть наша с вами песенка простая. Смотрите, не забудьте позвонить в тот час, когда настанет непогода. Какое бы ни случилось время года, чтобы этот час нам вместе пережить. Смотрите, догадайтесь промолчать, когда нахлынет небо голубое, чтобы эта мысль явилась нам обоим.

Я вас люблю, я в это тоже верю, хоть это говорят несовременно. Смотрите, не забудьте позвонить.

чтоб этот час нам вместе пережить. Смотрите, догадайтесь, промолчать.

друг друга ненароком повстречать. Что было, то забудется, едва ли, сорокалетие взяв за середину, мы постоим на этом перевале и молча двинем в новую долину. Там каждый шаг дороже ровно вдвое, там в счет идет, что раньше не считалось. Там нам, моя любимая, с тобою еще вторая молодость осталась.

голове моего математика. Вся вселенная встала верном, а у новой земли ходит Арктика, ходит Арктика ходуном. Ходят белые льды, как дредноуты, бьются, будто бы богатыри. Ах, давно бы ты мне, как давно бы ты написала б странички две-три. Написала б ты мне про Голландию, где большие тюльпаны растут. Написала б ты мне про Шотландию, где печальные песни поют. Но никак не приходит послание, и от этого грустно в груди. Ни тебя, ни письма, ни Голландии, только этот очкарик нудит. Понудит он, и все ухмыляется, блещет лысиный розовый круг. А под лысиной так получается, что Америке скоро каюк. А в Америке парни усталые все хлопочут, чтоб мы померли. Дайте землю, товарищи, старую, не хочу больше новой земли. С математиком серым, как олово, скоро

совсем привезу. Какой?

снежных нитей проводов и мокрых крашеных ресниц. И каждый день

Скальные волчьи ворота, мы прошли по высокой тропе. В них самих было мрачное что-то, и хотелось идти и не петь. Вверх ушли мы по снежному следу, и остались ворота вдали. Мы прошли через многие беды, через эти ворота прошли. Мы прошли через многие беды, через эти ворота прошли. Снова ветры нас горные сушат, выдувают тоску из души. Продаем мы бессмертные души за одно откровенье вершин. Все спешим мы к тому повороту, где пылает огонь без причин. Так заприте ж вы волчьи ворота и в ломбард заложите ключи. Так заприте ж вы волчьи ворота и в ломбард заложите ключи. Дружбы мы, слава Богу, богаты, и пока еще крепки в беде. Но смотри, поднял руки заката,

Открываются волчьи ворота, пропуская к созвездиям ночь. Открываются волчьи ворота, пропуская к созвездиям ночь. Задрагины верхние люки, штор валов блестит колесом. Ввиду долгосрочной разлуки всем выдано браудюрсо. Прощайте, красотки,

подводная лодка, морская гроза. Под черной пилоткой стальные глаза. Под грустную музыку Верди компасы дают перемой. Холодные ходят медведи у штурмана над головой. Прощайте, красотки, прощай, небосвод. Подводная лодка уходит под лед. Подводная лодка, морская гроза. Под черной пилоткой стальные глаза. По многим известным причинам нам девушки все хороши. Стоят на сугробе мужчины, но на полюсе нет ни души. Прощайте, красотки,

Я когда-то состарюсь, память временем смоет. Если будут подарки мне к тому рубежу, не дарите мне берег, подарите мне море. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Поплыву я по морю, свою жизнь вспоминая, вспоминая свой город –

и дома, как баркасы, на приколе стоят. И дома, как баркасы, на приколе стоят. Лишь бы я возвращался, знаменитый и старый, лишь бы доски причала, проходя, прогибал. Лишь бы старый товарищ от работы усталый с молчаливой улыбкой руку мне пожимал. С молчаливой улыбкой руку мне пожимал. Я когда-то состарюсь, память временем смоет. Если будут подарки мне к тому рубежу, не дарите мне берег, подарите мне море. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Я за это, ребята, вам спасибо скажу.

В юности, куда нас не несло, в какие мы не забредали воды, но время громких свадеб истекло, сменившись гордым временем разводов. Струна, кисть и вечное перо нам вечные на этом свете, братья, из всех ремесел воспоем добро, из всех ремесел воспоем добро, из всех объятий детские объятия. С годами развелись мы насовсем, с тем, что казалось тенью золотою, а оказалось в сущности ничем, участием во всем и суетою. Но нас сопровождают, как пажи, река и лес, и лис под ноги павшие, прощающие нам всю нашу жизнь, с терпением близких родственников наших. Струна и кисть и вечное перо

всех ремесел воспоем добро. Из всех объятий детские объятия. И странно, но не сходит благодать от грустного времен перемещения, когда уж легче песню написать, чем описать процесс стихосложения. Мы делали работу, как могли, чего бы там про нас не говорили, мы даже отрывались от земли, и в этом совершенство

споем добро, из всех ремесел воспоем добро, из всех объятий

Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу врастаем в землю тут.

Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Едва огонь угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас.

когда внезапно возникает еще неясный голос труб, слова, как ястребы ночные, срываются с горячих губ. Мелодия, как дождь случайный, гремит и бродит меж людьми, надежды маленький оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам, что снисходили.

им любви. Кларнет пробит, труба помята, фагот, как старый посох, стерт. На барабане швы разлезлись, но кларнетист красив, как черт.

маленький оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви.

помахаю. Прощай, и, наверное, встретимся, а может быть и нет.

Осень, прости меня, осень, прости меня, я не такой.

Мы вышли из зоны циклоном, из своры штормов и дождей. У всех появилась законно одна из бессмертных идей. Граненых стаканов касание, как славно, друзья, уцелеть. Оставил циклон на прощанье лишь вмятину в правой скуле. Оставил циклон на прощанье лишь вмятину в правой скуле. Он наши машины проверил и души злодей закружил. И каждую нашу потерю из вороха лжи обнажил. Порядок серьезно нарушив, сидим мы всю ночь напролет. Поскольку спасти наши души никто, кроме нас, не придет. Поскольку спасти наши души никто, кроме нас, не придет. И с нами в моряцкой одежде суровых мужчин посреди добрейшая дама Надежда, как все со стаканом сидит. Не вписана в роль судовую, паёк здесь имеет и кров, ведя свою жизнь трудовую среди в основном моряков. Ведя свою жизнь трудовую среди в основном моряков. Так с песнями мы отдыхаем, глаголу рассудка не вняв. Заплачет четвертый механик, Надежду за талью обняв. И вилку стальную калеча в любовь нас свою посвятит. И чтобы писать эти речи, не можно и буквы найти. И чтобы писать эти речи, не можно и буквы найти. Не скрою, и я, дорогая, не в меру был весел тогда, когда пожевал, полагая, что ты не такая беда.

земли. Рассвет на красивой степатке встает перед днем трудовым. Друзья мои в полном порядке храпят по каютам своим. Циклон удалился на сушу, оставив пейзаж на столе и спиртом промытые души, и вмятину в правой скуле. И спиртом промытые души, и вмятину в правой скуле.

В Аркашиной квартире живут чужие люди. Ни Юли, ни Аркаши давно в тех стенах нет. Там также не сижу я с картошечкой в мундире. И вовсе не Аркаша горит на кухне свет.

Я помню тот край окрыленный, там горы веселой толпой сходились у речки зеленой, как будто бы

дом, вершины покрытые льдом. Здесь часто с тоской небывалой я думал, мечтал о тебе. Туманы ползли с перевалов навстречу неясной судьбе. Звенели гитар переборы и слушали их под окном. Ой, горы, ой, синие горы, вершины, покрытые льдом, вершины, покрытые льдом. Пусть речка шумит на закатах и блещет зеленой волной, уходишь ты вечно куда-то, а горы повсюду со мной. Тебя я увижу не скоро, но счастье.

предстоит, ведь мир заклят. О, злая доля, мир заклят, о, сладость горькая,

возвращение одно, частых писем обещание, позабытое давно. Мы играем, словно дети, в провожание вновь и вновь.

слишком много новых слез. Принимай судьбу отрадно, не ищи других причин. Разделились беспощадно мы на женщин.

Техасе у Лазурного залива, где сходятся пути на Гальвестон. Есть чудный сад, в котором всем на диво,

Будет по утрам. В саду одна гуляет неизменно, держа в руках букет из свежих роз. Мы друг на друга смотрим непременно сквозь низкий полог виноградных лоз.

ни о чем не просит. Есть тайный ритуал молчанье то. Недавно с пиджака и я у сада все пуговицы потерял.

в мире лучше от страха стать золой в зале, чем уяснить, что ты лишь случай, прекрасный случай на земле, когда проводишь

моим с тобою хорошо. Нет в мире высшего блаженства, чем осознание пути, когда достигнув совершенства, ты все.

корабль, мне пассажир твой снится. Дощатый старый пирс, лиловая заря, как вы присели к нам, загадочная птица. Ведь надо аж отдохнуть, летя через моря. Нам дали солнце стог, нас ветром наградили, нам выпала весна с оврагами в снегу, и караваны яхт в то утро выходили.

украдкой и отвечали мне вы взмахами ресниц, но было все для вас случайною посадкой. Лесной аэродром на трассе двух столиц. Вы вышли из меня, летали вы немало, и вот вернулись вы на тот дощатый пирс. Но желтый лист упал, как будто все пропало.

Когда проходят дни запоя, мой друг причесан и побрит, и о высоком говорит уже не страстно, а спокойно, и даже где-то безразлично, как будто все само собой. Он выражается прилично.